Это группа Police и песня с их пятого и, к сожалению, последнего студийного альбома. 1983 год. Стинг спел про то, как он следит за каждым вздохом, ну и ушел в открытое соло-одиночное плавание. 3:20 в столице, через пару минут Крис де Бург, Юрий Антонов, Хуанес. Меня зовут Илья Глебов, здравствуйте.

0: Судя по всему, сам Крис де Бург утверждает, что эта песня посвящена его жене Диане, но, собственно, подтверждений как будто бы нету. Можно было между строк как-нибудь вставить имя, да и все, мне кажется. А так, в общем, сомнения. Через пару минут Фиби Кейтс, группа «Комбинация» на Ретро-ФМ. 3:35 в Москве.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

Давида был, да, Эйфель 65 нас предупреждает, что грусть вообще не туда заводит. По этому поводу у нас заводной утренний экспресс на Red FM каждый день с 4:00 по Москве. Так что через буквально 10 минут двинем в сторону веселья под любимую музыку. Пятничный утренний экспресс нас ждет.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

Я мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

0: это грех, говорят нам Pet Shop Boys. Но мы так вот жестко не будем этими категориями пользоваться. Мы как-то вот на звезды посмотрим, потому что 4.05 в столице, утренний экспресс на Ретро FM. Самое время прикинуть, что к чему сегодня, что нас ожидает с вами.
1: Гороскоп на Ретро FM. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 июля, пятница, на смену вчерашним бурям придет долгожданный покой. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции. Это для вас важные люди. Итак, овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны. Тельцы, не игнорируйте старые дела, сегодня в них скрыто что-то очень важное. Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность. Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов. Львы, используйте утренние часы, чтобы обсудить с начальством накопившиеся вопросы. Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета. Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время. Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты. Стрельцы, у вас хорошее время для тех небольших дел, которые когда-то остались незавершенными. Козероги, порадуйте себя чем-то приятным. То, что приносит удовольствие и заряжает энергией, это то, что надо. Водолеи, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт. Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание. Всем, друзья, понимание.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро FM.

0: Всем папочкам посвящается. Это Daddy Cool, Boney M. Прямо сейчас, если вдруг кто проснулся, мужчины, ощущаем себя абсолютно Daddy Cool. Ну, так, мне кажется, удачно войти в новый день. Входим в новый день на утреннем экспрессе на Retro FM. 4:20 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Привет!
1: Retro FM, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: ФМР, как всегда, запутала, перепутала, совершенно тень на плетень навела. Чтобы как-то немножко стабилизироваться, нам нужно обратиться к первоисточникам. Исторические моменты. 4.30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: И на календаре 10.07.2026, пятница. День рождения сегодня отмечает телеведущая, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Татьяна Веденеева. Карьера на телевидении у нее с самого начала складывалась удачно. Она вела программы «Однажды осенью» и «Будильник», «Утро» и «Песню года», а также множество других телешоу. С 2006 года она была ведущей международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро-ФМ». В сердцах множества зрителей Татьяна Веденеева навсегда остается такой доброй тетей Таней из детских передач «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». От всей души поздравляем Татьяну Веденееву с днем рождения, желаем счастья и здоровья. Также день рождения сегодня отмечает актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов. На его счету множество ролей в кино. Есть премия «Золотой орел», номинации за лучшую мужскую роль, но популярность и всенародную славу ему принес телевизионный комедийно-сатирический проект «Городок», неоднократно отмеченный премией ТЭФИ. Сейчас Юрий Стоянов играет в театре, активно снимается в кино, сериалах, принимает участие в озвучивании фильмов и участвует в различных телепроектах. 10 июля в 1962 году американцами был осуществлен запуск первого коммерческого спутника связи «Телстар-1». Хотя он проработал на орбите недолго, всего 7 месяцев, но именно он открыл эру коммерческой спутниковой связи. За отпущенное ему время он успел поучаствовать в прямых телетрансляциях бейсбольных матчей, концертов, репортажей, передавал телефонные, телеграфные, радиосообщения по всей территории земного шара. Через «Телстар-1» шел обмен видеотрансляциями между США и 16 европейскими странами. В этот день, в 1964-м, вышел в свет третий студийный альбом группы «Битлз» «Hard Day's Night» — «Вечер трудного дня». Он стал первым альбомом легендарной четверки, на котором не было представлено ни одной заимствованной песни. Все композиции были написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Альбом достиг первого места в британском национальном хит-параде и держался на вершине почти полгода. Считается, что именно с него началась массовая битломания.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Ноктюрн. Ну, Ноктюрн, значит, что-то такое вечернее. Но, судя по заряду, это абсолютно утренний трек. Очень бодро и очень жизнеутверждающее. Ну, как будто бы нам говорят на латышском языке, мол, ну-ка не ленись, ну-ка поднимись, ну-ка устремись. 4:35 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ. Устремляемся.

Крис Кельми и предположение, что, мол, можно прям завтра начать свой путь с нуля. Ну, собственно, не с понедельника, а прямо с сегодняшнего дня. Хороший вариант начать новую жизнь прямо с пятницы. Надо попробовать. Как-нибудь. Меня зовут Илья Глебов, это Ретро ФМ и Утренний Экспресс. Мы мчим вперед совершенно с нуля каждый раз.

0: Morning Retro FM. Утренний экспресс для вас. Вперед! Retro
1: FM. Утренний экспресс на Retro FM.

0: от чего и почему, все сейчас запросто будем выяснять. 5.06 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 июля, пятница, на смену вчерашним бурям придет долгожданный покой. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции. Это важные для вас люди. Овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны. Тельцы, не игнорируйте старые дела, сегодня в них скрыто что-то очень важное. Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность. Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов. Львы, используйте утренние часы, чтобы обсудить с начальством накопившиеся вопросы. Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета. Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время. Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты. Стрельцы, у вас хорошее время для тех небольших дел, которые когда-то остались незавершенными. Козероги, порадуйте себя чем-то приятным, то, что приносит удовольствие и заряжает энергией, это то, что надо. Водолеи, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт. Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание. Всем понимание, друзья.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Ох, неспроста здесь звучала мелодия, которая сопровождала лотерею когда-то. Ну, можно сказать, что пятничная лотерея у нас сейчас начинается. Утренний экспресс и утренний позитив. Для вас это значит, что я ожидаю от вас ваших позитивных сообщений. Я их зачитываю. А потом самое, что ни на есть, позитивнейшее сообщение будет премировано тостером. Пятничный тостер прям вот зашел в чат. Итак, ваши позитивные заметки, позитивные новости, позитивные планы на сегодняшний день или на всю жизнь, пожалуйста, пишите в официальном аккаунте RetroFM в Максе. Будет специальный пост, под которым просто вы пишете сообщение. Вот специальный пост, утренний позитив. Под ним пишете сообщение. Я эти сообщения зачитываю. Потом будем разбираться, кто из вас самый позитивный, друзья. 5:21 в Москве. Это «Утренний экспресс» и Илья Глебов.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

0: любой, час любой, знаете, зафиксировано все, поэтому сейчас вот мы посмотрим, что там было в этот день, ну и практически в этот час в истории. 5.30 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: 10 июля 2026, пятница. В этот день, в 1947 году, родился Илья Олейников, актер, телеведущий, народный артист России. Как актер он полюбился зрителям по комическим ролям, но наибольшую известность и популярность он получил как создатель и актер программы «Городок», конечно, которую запустил в 1993 году вместе с Юрием Стояновым. Помимо этого, Олейников написал и поставил мюзикл «Пророк». Блистательно играл в театре «Сатиры», является автором нескольких книг, был награжден орденом почета. День рождения сегодня, 10 июля, также празднуют актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов, телеведущая, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Татьяна Веденеева, космонавт, дважды Герой Советского Союза Петр Климук, британский певец, вокалист дуэта Pet Shop Boys Нил Теннант, колумбийская актриса, модель, телеведущая София Вергара. Сегодня отмечается День Победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении с 1995 года. Эта дата значится как День воинской славы России. Сама Полтавская битва – это решающий эпизод Северной войны. Она состоялась 8 июля в 1709 году. Итог ее – конец господства Швеции в Европе. А историки считают, что именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. В этот день, в 1712 году, в Петербурге торжественно был заложен Петропавловский собор. По приказу Петра I строительство началось с колокольни. Весь собор был достроен в 1733, уже после смерти императора. До 2012 года Петропавловский собор высотой 122,5 метра был самым высоким зданием Санкт-Петербурга, а до 1952 самым высоким в России. И к народным приметам. Дождь в этот день обещал еще 7 недель мокрой погоды до самого бабьего лета. Зато ясная погода предвещала 7 недель безоблачного неба. По скошенной траве судили о будущем урожае. Если скос оставался зеленым, на столе в изобилии будет каша черная, ну то есть грешневая. Если темнел, то наоборот, будет каша белая, пшеничная. А именины сегодня отмечают Александр, Владимир, Георгий, Иван и Петр. Всех поздравляем!
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

Апрельской жары не хватает, пожалуйста. Я майский. Привет от UB40. 5:35 в столице. Утренний экспресс на Ретро FM. Мы внедряемся в пятницу.

0: Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: 5.49 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ и утренний позитив. Розыгрыш любимого пятничного тостера. Вы стараетесь, рассказывайте мне о своих самых, что ни на есть, позитивных новостях. Я их зачитываю, потом будем разбираться. Ну, я тут ничего не могу поделать, ничего не придумываю. Какая-то зубная фея, видимо, пролетела мимо. Доброе утро. Сегодня иду к зубному в 5.00 за талоном. Первое стою. Это радует, несмотря на предстоящее удаление зуба. Всем позитива, хорошего дня. Спасибо за прекрасную музыку. Поднимает настроение Наталья. Гульнара пишет. Доброе утречко, мои дорогие друзья. Ретро-ФМ. Рано утром мой муж Мандай поехал к стоматологу удалять зуб. Будьте добры, пожелайте ему удачи. Я его очень сильно люблю. И вам огромное спасибо за то, что вы есть, за то, что вы всегда с нами. Город Омск. Благодарю и снимаю шляпу за ваш труд. Ну, я тоже снимаю шляпу невидимую, Гульнара. И чтобы все было хорошо с зубами. Глубокой анестезии. 5.50 в столице. Утренний экспресс. Двигаемся.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: До пяти читать умеем, значит, в пятницу найдем. 6.00 в столице. Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: На пути в новый день.

0: Сиси Кейдж нас предостерегает, что, мол, по ночам нужно осторожничать. А нам интересно, что же днем-то делать. Сейчас будем выяснять, что днем делать. Утренний экспресс на ретро-ФМ 607 в столице. Меня зовут Илья Глебов. Двигаемся.
1: Гороскоп на ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: 10 июля, пятница. На смену вчерашним бурям придет долгожданный покой. Очень хорошо. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции у вас. Это важные для вас люди, значит. Овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны. Тельцы, не игнорируйте старые дела. Сегодня в них скрыто что-то очень важное. Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность. Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов. Львы, используйте утренние часы, чтобы обсудить с начальством накопившиеся вопросики. Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета. Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время быть. Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты. Стрельцы, у вас хорошее время для тех небольших дел, которые когда-то остались незавершенными. Козероги, порадуйте себя чем-то приятным, то, что приносит удовольствие и заряжает вас энергией. Водолеи, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт. Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание. Всем нам понимание, друзья.
1: Гороскоп. Каждое утро на ретро-ФМ.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Когда понимаешь диско, а у нас понимаешь тостер, надо еще поспорить, что круче. 6:19 в столице, утренний экспресс на Ретро-ФМ. Меня зовут Илья Глебов. Мы двигаемся вперед. Исключительно позитивные новости от вас. Я зачитываю из нашего официального канала в Макс. Там есть специальный пост позитивный, и под ним нужно писать ваши позитивные новости. Вот у нас опять какая-то тенденция. В предыдущий раз было что-то такое про стоматологию, сейчас что-то другое. Доброе утро, Ретро-ФМ. Сегодня самый счастливый день в моей жизни. Я стала бабушкой, у нас родился внук. Какое же это замечательное чувство, ребята. Теперь меня будет любить еще одно маленькое теплое существо, похожее на моего замечательного сына и мою сноху. Ху-ху-ху! Там так написано, я не придумываю. Всем отличного дня. Пусть солнце согревает теплом, небо обнимает нежностью. Пускай все улыбаются и радуются каждому дню. 10 июля, наш день. Ольга. Ольга, поздравляю. Следующее сообщение. Доброе утро. Мой внук Богдан дождался вызова в военный вуз. И сегодня для него начинается этап внутренних вступительных экзаменов. Он отличный парень. Я уверена, что он справится. Пожелаем все вместе ему большой удачи. Алла. Ольга, Алла. Бабушки. Наше все. Вперед.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Скажи, говорят мне тут в песне. Ну, скажу, что ж мне остается 6:30 в столице.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: На календаре 10.07.2026, пятница. День рождения сегодня отмечает телеведущая, актриса театра и кино, заслуженная артистка России Татьяна Веденеева. Карьера на телевидении у нее с самого начала складывалась удачно. Она вела программы «Однажды осенью» и «Будильник», «Утро» и «Песню года», а также множество других телешоу. С 2006 года была ведущей международного музыкального фестиваля «Легенды Ретро-ФМ». В сердцах множества зрителей Татьяна Веденеева навсегда остается такой доброй тетей Таней из детских передач «Спокойной ночи, малыши» и «В гостях у сказки». От всей души поздравляем Татьяну Веденееву с днем рождения, желаем счастья и здоровья. В этот день, в 1964-м, вышел в свет третий студийный альбом группы «Битлз» «Hard Day's Night», «Вечер трудного дня». Он стал первым альбомом легендарной четверки, на котором не было представлено ни одной заимствованной песни. Все композиции были написаны Джоном Ленноном и Полом Маккартни. Альбом достиг первого места в британском национальном хит-параде и держался на вершине почти полгода. Считается, что именно с него началась массовая битломания. Сегодня отмечается День Победы русской армии под командованием Петра I над шведами в Полтавском сражении. С 1995 года эта дата – День воинской славы России. Сама Полтавская битва – решающий эпизод Северной войны. Состоялась она 8 июля в 1709 году, и итог ее – конец господства Швеции в Европе. А историки считают, что именно под Полтавой был заложен прочный фундамент последующих побед русской армии. Сегодня день рождения футбольного свистка. 10 июля в 1878 году на одном из футбольных матчей в Лондоне судить игру доверили полицейскому. И когда на игре возникла драка, он, не задумываясь, засвистел в свисток. Напуганные и ошеломленные игроки тотчас же прекратили драку. С тех пор арбитры на поле пользуются этим самым свистком. Оле-оле. А еще сегодня отмечается День племянниц и племянников, День красивых цветов, некрасивые, извините, День полета на зонтике, Мэри Поппинс, здравствуйте, День любви к капибарам, День пикника с плюшевым мишкой и День коктейля пинаколада. Значит, выбираем капибара или плюшевый мишка и разливаем пинаколаду.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Алло, Алена, 6:35 в столице. Это утренний экспресс на Ретро-ФМ. Поднимите, пожалуйста, трубку. Он вам звонит и звонит, а вы все не берете и не берете. А мы очень переживаем. Утренний экспресс двигается вперед на Ретро-ФМ.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

0: Позитив на Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: А наш шоу «Утренний экспресс» подходит, так сказать, все ближе и ближе к точке назначения. Заезжаем потихонечку в депо и подводим итоги утреннего позитива. Ваши сообщения всех с пятницей. Работаю уже третий день после отпуска и так скучаю по Санкт-Петербургу. Была там всего неделю. Впечатления остались классные. И медаль на память от забега «Белые ночи». Пока сейчас пью кофе, слушаю любимое радио. Пожелайте мне хорошего восстановления, а то впереди у нас в Омске международный сибирский марафон. Не могу пропустить. Екатерина, физкульт-привет. Доброе утро, РТФМ. Моя дочь Елизавета закончила ординатуру с отличием. Учился ребенок 14 лет в двух вузах. И теперь, когда цель достигнута впервые за долгое время, мне утром перед ее учебой не нужно ей звонить, будить. И нам всем очень странно, что ей никуда не нужно спешить. Теперь передохнуть и дальше работа, работа, работа. Еще раз работа. Успехов дочке, Инна. Успехов дочке, Инна. Ну, а тостер сегодня я отправляю новоиспеченной бабушке Ольге в Тюмень. Будьте здоровы, чтобы у вас там все хорошо случилось. 6:50 в Москве. Меня зовут Илья Глебов. Я с вами прощаюсь. Через 10 минут утренний... Господи... Саша, Рита и первая смена на Ретро-ФМ.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Ну а Вадим Ривман всегда делится свежими новостями, такими, какие они есть. Доброе утро, Вадим.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро всем. Итак, ученые зафиксировали сегодня выброс пепла на вулкане Шевелуч. По информации камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, гигант выбросил пепел на высоту около 12 километров над уровнем моря. Пепла вышли и протянулся на 30 километров от исполина. Как предупредили вулканологи, повторные выбросы пепла возможны в любое время. Из-за опасности, которая может угрожать воздушным судам, код авиационной опасности в регионе поднят до наивысшего красного. Напомню, вулкан Шевелуч – один из крупнейших и самый северный действующий вулкан Камчатки. В 45 километрах от него находится поселок Ключи Усть-Камчатского района. С сегодняшнего дня до моря в Абхазии можно добраться прямым рейсом из Оренбурга. Полеты начала выполнять авиакомпания «Руслайн» на комфортабельных самолетах «Бомбардье». Они рассчитаны на 50 пассажиров. Время в пути всего 2 часа 45 минут. Рейсы будут выполняться один раз в неделю. По четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Столичный сервис проката велосипедов и электроскутеров «Велобайк» ввел обязательную верификацию через МосАйДи. Такие меры нужны, чтобы снизить число нарушений, ограничить доступ к аренде транспорта лицам младше 18. Услуга аренды городских велосипедов и электроскутеров пользуется популярностью среди горожан. С помощью сервиса «Велобайк» каждый день совершается около 48 тысяч поездок. Сборная Франции вышла в полуфинал мирового первенства по футболу, одержав верх над командой из Марокко со счетом 2-0. На 60-й минуте гол забил нападающий Килиан Мбаппе, став единоличным рекордсменом по числу победных мячей на чемпионатах мира по футболу. Теперь их 8. На 66-й минуте отличился нападающий Усман Дембеле. В полуфинале 14 июля французы встретятся с победителем встречи сборных Испании и Бельгии. Она состоится сегодня. Напомню, чемпионат мира по футболу проходит в США, Канаде и Мексике. Он завершится 19 июля. На последние съемки фильма «Доспехи бога. Ультиматум» с Джеки Чаном в главной роли начались в Казахстане. В Алматы состоялась официальная церемония запуска международного художественного фильма. Съемки картины пройдут с июля по октябрь этого года. Проект реализуется при поддержке Министерства культуры и информации Республики Казахстан и китайской государственной кинокомпании. Режиссером-постановщиком фильма выступает казахстанец Роберт Кун. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. А далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Начинаем пятницу с любимыми хитами, проверенным временем. И с чем? С чем надо начинать пятницу?
1: А я думаю, с денежками. А вот прям, которые можно заработать у нас в летней премии. До 25 тысяч рублей игра для парочек. И тогда настроение сразу будет не просто ух, а уху.
0: Так и сделаем. Ну а сейчас Joy, Japanese Girls на Retro FM.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на 10 июля, на пятницу. На смену вчерашним бурям придет долгожданный покой. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции. Это важные люди.
2: Овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны.
1: Тельцы, не игнорируйте старые дела. Сегодня в них скрыто что-то очень важное.
2: Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность.
1: Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов.
2: Львы, используйте утренние часы, чтобы обсудить с начальством накопившиеся вопросики.
1: Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета.
2: Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время.
1: Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты.
2: Стрельцы, у вас хорошее время для тех небольших дел, которые когда-то остались незавершенными.
1: Козероги, порадуйте себя чем-то приятным. То, что приносит удовольствие и заряжает энергией.
2: Водолеи, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт.
1: Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание.
2: Ребят, пятница, 7:07. Загадайте желание, оно точно сбудется.

0: продолжается. До нашего круиза осталось всего неделя, до нашего путешествия мечты. Но наверняка у каждого из вас в жизни было то путешествие, которое можно назвать таковым. И наверняка у вас есть много историй, которые вы помните до сих пор, которые, может быть, хочется повторить.
1: Ох, я вспомнила про одну, но, если честно, мне не хочется ее повторять. Но есть что вспомнить. Один раз я ночевала в пустыне. Ох, ой-ой-ой, мне аж до сих пор плохо. Короче, и мы все спали в спальных мешках, и в какой-то момент, это была бедуинская пустыня, когда выключаешь свет, выходит кто?
0: Змей.
1: Правильно. Нет, огроменные тараканы. Mm. И именно когда выключаешь свет, у нас было очень много людей, это была там огромная экскурсия, тусовка. В общем, и все таки да ладно, нормально, они в спальные мешки-то не залезут. Угу. Вот, но не в мой залез.
0: Привет, одна спишь,
1: а в моей вот соседке.
0: А ты замужем?
1: И там как только люди не спали, потому что это была огромная экскурсии, и это была одна из точек. А нужно было дальше там в разные города ездить. Кто-то спал на стуле, кто-то еще на чем-то. В общем, я поспала час, по-моему, и, собственно, проснулся от крика...
0: Проснулась не одна.
1: Не, я одна, а вот
0: я
1: соседка рядом.
0: Я дала им имена.
1: Да,
0: Тимоша и Дима.
1: Короче, господи. Но есть что вспомнить. Прекрасная бедуинская пустыня.
0: В принципе, да, сейчас-то это уже можно со смехом вспоминать. Не то чтобы в тот вечер.
1: Нет,
0: у меня было классное путешествие во Францию, Париж, Диснейленд. Казалось бы, путешествие мечты, но дорога обратно была тяжелой. Я был очень расстроенным. Прям очень-очень-очень уставшим в аэропорту. А рейс отложили. Но потом я увидел там PlayStation. И там был свободный француз, который бросил вызов.
1: Свободный француз.
0: И этот француз был бит на своем поле со счетом 2-1.
1: Ну, потому что бывало.
0: Это был самый счастливый, вдохновленный перелет, наверное, в моей жизни. Потом рассказал пацанам, да, наверное, никогда не было еще такого запоминающегося матча на приставке, как тогда в аэропорту Парижа.
1: А ты пришел со словами, типа, мы французов победили?
0: Конечно. Был бит. Да, вспомним классиков. Ну что, ребят, мы будем ждать вашей истории о ваших путешествиях мечты, о путешествиях, которые вы никогда не забудете, об отдыхе. Возможно, это отдых на море летом. Может быть, это просто летний отдых, но самый неожиданный какой-то. Мы же все-таки сейчас, да, летом, поэтому давайте летний отдых и вспоминать. Ждем неожиданные, запоминающиеся истории в группе Ресмена ВКонтакте.
1: И не забывайте про все остальные соцсети. У нас есть Макс, у нас есть наша группа. Пишите везде, мы вас везде найдем.

0: Пару слов продолжения темы летнего отдыха и истории, которые вы будете вспоминать. У нас еще опрос есть в нашем канале. Там спросили, куда бы вы хотели отправиться в отпуск этим летом. На море, в горы, на дачу или работать буду. Обязательно проголосуйте, мы устроим потом особое мнение. Но это так, на всякий случай.
1: Так, а сейчас на всякий случай расскажу очень слишком вдохновляющую новость, друзья. Не знаю, насколько ей можно верить, но это, как всегда, ученые. 7:18 время, когда кто-то проснулся, кто-то завтракает, а кто-то делает зарядку. А я вам скажу, что нужно пить после зарядки. Пиво, которое может вашему здоровью точно вредить, признали лучшим напитком после тренировки некие врачи. Фамилия не указана, а хотелось бы с ними поговорить, расцеловать, обнять, приподнять. Короче, в одной бутылке, говорит, содержатся витамины группы В, кремний и натрий, которые помогают организму быстро восстановиться. Это один из самых доступных способов практически моментально восполнить потерянные за тренировку витамины. Вот. Но одобряют медики только безалкогольное пиво. Вот где, в конце. Я думаю, ну слишком хорошо идет все.
0: Да, слишком гладко стелили. Соглашусь, нутрициологом действительно отлично восстанавливает. История лично связана с марафоном. Я бы добавил еще, кроме этого, донские раки можно вареные добавить. Вот. Восстанавливала прекрасно. А еще ты... из хорошей компании сибиряков. Идеальное восстановление после забега.
1: Ты советую. Же еще бегал, как это, пивная миля, правильно называется?
0: И такое тоже было. Это не советую для вашего здоровья. Поверьте, может быть весело, но местами могут быть неожиданные повороты.
2: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
6: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб Cyber X.
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: Cyber X на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: M2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. M2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. M2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
9: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
10: Свадьба или новоселье?
9: В Хоумберри все для отличного приданого
10: или идеального домашнего пространства.
9: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
10: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
9: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
10: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
9: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
10: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Это Юрий Антонов продолжает наше классное пятничное утро на Ретро-ФМ. Ну а для того, чтобы маэстро Антонов был с вами каждый день, чтобы с вами были Бонни М, Абба, Пупа, Атаван и все остальные любимчики, я бы на вашем месте задумался о том, чтобы скачать новое приложение Ретро-ФМ.
1: Друзья, заходите в магазин ваших приложений, пишите «Радио Хаб» на русском языке, без регистрации, без оплаты. И остаетесь с нами 24/7, всегда все работает, ваши любимые ведущие, ваше любимое шоу, да, в общем, все, что хотите.
0: Время 7.30. Время новостей. Вадим Ривман с нами.
2: Доброе утро. Всем привет. Итак, Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Это следует из письма ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их подвижными играми, творчеством и общением. Для детей 2-3 лет рекомендуемое время использования гаджетов не должно превышать 20 минут в день, а для детей 3-7 лет 1 часа. Также важно чередовать экранное время с физической активностью, контролировать осанку, а также зрительную и слуховую нагрузку на ребенка. В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в 2 районах остаются подтопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Специалисты круглосуточно следят за уровнем воды, контролируют обстановку у береговой линии. В нескольких районах республики были эвакуированы 106 человек. Угроза подтопления сохраняется еще в нескольких селах. Из-за непогоды без электричества сейчас остаются 36 тысяч жителей Дагестана. Центробанк России заявил, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно снизились. А об этом говорится в новом комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что на среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. В июне, напомню, Банк России снизил ключевую ставку до 14,25% годовых. Следующее заседание запланировано на 24 июля. Александр Лукашенко одобрил проект соглашения с Россией об упрощении получения ВНЖ. В рамках нового проекта россияне и белорусы получат возможность оформлять разрешение на временное или постоянное пребывание в другой стране на основании своего гражданства. Также планируется сократить сроки рассмотрения заявлений на постоянное проживание с 3 до 2 месяцев. Спрос на посуточную аренду загородных домов в России за год вырос на 10%. Чаще всего такие дома бронируют в столичных регионах. На Московскую область приходится больше трети всех бронирований, на Ленинградскую еще около 15. Также популярны дома в Татарстане, Свердловской, Нижегородской областях. Однако выросли и цены. Средняя стоимость аренды за год выросла на 7%. При этом участники рынка отмечают, что людям уже важно не просто снять дом на пару дней. Все чаще они выбирают места, где есть баня, бассейн, природа, тишина и хороший сервис. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59.

0: Обещали, что начнем с денег. Мы начинаем с денег.
1: Ребята, летняя премия. Через несколько минут игра для пар. Звоните второй половинке, говорите, на ретро-ФМ можно выиграть до 25 тысяч рублей. И набирайте этот номер.
0: 23-24-88-3, код Москвы 495. И только вот не делайте вид, будто вам всего хватает. Поверьте, эта премия вам точно пригодится.
2: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Игра, в которой парочки слушателей становятся немножко счастливее и богаче. Сергей и Елена из Барнаула сегодня будут биться за летнюю премию. Здравствуйте!
1: Здравствуйте, здравствуйте!
2: Здравствуйте, Саша и Рита.
3: Здравствуйте.
0: Скажите. Ой,
3: только, Сергей, у вас там громкая связь, возможно, а то там двоится, и как будто у вас три человека. Двое мужчин, одна женщина.
2: А мы в одном помещении. Мы в одном помещении.
0: Если можно, тогда разойтись как-то подальше друг от друга, чтобы не было эха лишнего, и вас было хорошо отдельно слышно. Потому что здесь, конечно, игра сообща, но нам нужно будет слышать версии каждого из вас. Кстати, а кто кого привел? Вот кто был инициатором? Сергей, вы?
1: Елена.
3: Елена все инициирует.
0: Да, Лена, и отдых, наверное, планирует, и чемоданы собирает, да, Лен?
1: Конечно, она на сумму выигрыша запланировала.
3: О, а какую запланировала, скажите?
1: По максимуму,
3: 25.
0: Так, так, так.
3: Хороший настрой.
2: Потому что я завтра лечу в Москву к сыну.
0: Это
3: ну
0: хорошо.
3: Все.
0: Да, ну все, все-таки еще раз попросим подальше друг от друга. Может быть, выйти в соседнее помещение. Потому что, Сергей, вот у вас лишнее эхо, а нам нужно будет слушать ваши версии.
2: Мы сейчас выйдем в коридор.
0: А мы пока напомним всем, что за 25 секунд вам нужно будет по очереди называть вещи, которые вы возьмете с собой в отпуск. Есть два важных условия. Во-первых, они должны поместиться в чемодан, а во-вторых, начинаться на букву, которую мы назовем. Вам нужно определиться, кто назовет первую вещь, и дальше по очереди. Сергей, Елена, кто на себя возьмет?
1: Я первый.
0: Хорошо.
2: Мы договорились, что Сергей.
0: Хорошо. Да, Сергей, потом Елена, потом снова Сергей, как можно быстрее.
3: Итак... Ну что же, если готовы, то сегодня все предметы должны начинаться на букву Б. Бабочка. Поехали.
1: Поехали. Блокнот.
3: Так.
0: Да.
2: Белье.
3: Так.
1: Угу. Бандана.
3: Так.
0: О, хорошо.
2: Банан.
3: Так.
0: Есть.
3: Еще.
1: Бейсболка.
3: Так.
0: Есть.
1: Бейсболка.
3: Ага. Еще.
2: Босоножки возьму.
0: Ага. Прекрасно.
3: Так.
2: Босоножки.
0: Бумажник, слышим.
3: Так, и... Еще.
2: Бейджик.
3: Бейджик. Супер.
1: Бикини.
3: Ну, давай, дорогая, мы уже успели, бикини.
0: Да, дорогая, ты забыла бикини. Да-да, Сергей уже так, выбегая из квартиры, вроде говорят, а что за бейджик, скажите?
1: Бейджик.
2: Ну, бейджик с именем, что я такая.
0: Но это уже для других или это для мужа, на всякий случай, на пятый день отдыха, когда он уже...
3: Так, так,
0: вот я помню знакомое лицо. Где-то я видел. Ребят, ну вы поняли настроение, честно говоря, своими версиями, классной игрой. Давайте, так, 9 предметов положили, и не будем мы больше копаться в чужих вещах. Пусть и будет. Летняя премия в размере 9000 рублей. Сергей, Лен, вы молодцы. Да, Лене желаем классной поездки в Москву. Ну и вам хорошего отдыха всей семьей. Вот, ребят, берите пример с того, как играли Сергей и Елена из Барнаула. Молодцы!

0: Ну, кому трава у дома снится, не знаю, а мне очень часто летний отдых снится. Ребята, а вам как? Снится, нет? Расскажите тогда, пожалуйста, в наших социальных сетях. Можно в Максе рассказывать, можно в группе «Первая смена» ВКонтакте. Делитесь самыми незабываемыми историями со своего летнего отдыха. Минут через пять мы обязательно расскажем об этом.
1: Не стесняйтесь, у нас еще и канал есть. Мы со всех источников найдем ваше сообщение, найдем ваш отдых прекрасный и прочитаем.
0: И, кстати, пишите. Да, поделитесь мнениями, куда вы все-таки собираетесь. Ну, по крайней мере, хотели бы отправиться на отдых этим летом.
2: Реклама.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
9: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
10: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
11: Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Жак Т9.
12: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jakar.ru.
13: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
14: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
15: И накопить на квартиру надо.
16: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте nationalnyyproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
17: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
18: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
19: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
9: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
13: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейдин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Джили» и на сайте jili-motors.com.
20: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
21: Интернет-поток RetroFM 80-е. Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 80-е. 12+.

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Бодрое утро всем, кто с первой смены. Мы сегодня обсуждаем самый незабываемый летний отдых в вашей жизни. Что там было, что случилось невероятного, почему вы до сих пор его помните. Серьезные и не очень истории ждем в социальных сетях. Радик пишет: всем привет. Как говорится, по себе людей не судят, но незабываемый отдых у мужика, который служил, это ДМБ. Пускаешься во все тяжкие и по беспределу, но, уточняет, в хорошем смысле, без криминала. Ну а жена говорит, что никогда не забудет тот период, когда я ходил с детьми гулять каждый день по 3-4 часа. Потому что им не было еще и года. Она просто падала на кровать и кайфовала. Ну а если серьезно, то самый лучший, незабываемый отдых у нашей семьи еще впереди. Это я обещаю, пишет Радик.
2: Ой,
1: Радик,
2: класс.
1: Вам привет.
2: Пусть
1: и класс,
2: у вас все
1: спасибо
2: получится.
1: За историю. Да. Ну, вообще мы говорим о том, как планировать отпуск, как его проводить правильно. Обещаю чуть позже рассказать о том, вот как по дням эксперты советуют, что на какой день ставить, когда там прилетаешь или приезжаешь куда-то. Мы вчера говорили о том, что настоящее расслабление наступает только на 8-й день отпуска.
2: Да. Поэтому не ругайте, кстати, себя. Многие ругают, что типа, блин, вот, я еще не отдохнул, не выдохнул. Нормально. Это ученые сказали, что...
1: Да, но самое интересное, что психологи в последнее время голосуют за несколько коротких отпусков. По 4-5 дней. И объясняют они это гормоном предвкушения. То, что дофамин начинает вырабатываться, когда ты только ждешь, ожидаешь,
2: согласна,
1: вдохновляешься и представляешь. В этом тоже есть какое-то зерно правды. Что ж, ребят, мы продолжим обязательно обсуждать такую приятную тему, как отпуск. И я надеюсь, с вашим активным участием обязательно проголосуйте и расскажите, куда вы собираетесь этим летом.

0: Пятница уже 8. Да-да-да, пятница продолжается. Первая смена в полном составе с суперхитами специально для вас. Ну а какие же у нас новости, Вадим Ривман? Расскажите, пожалуйста.
1: Да, вот такие вот расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, в Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение. Документ направлен в правительство и призван скорректировать применение прогрессивной шкалы НДФЛ с учетом семейного статуса граждан. Супругам хотят дать право по желанию подавать совместную налоговую декларацию. Схема расчета предлагается следующая. Доходы мужа и жены, облагаемые по основной ставке, суммируются. Из них вычитаются положенные льготы, после этого общая сумма делится поровну, и уже к этой усредненной части будет применяться прогрессивная шкала налогообложения. Из-за интенсивных осадков и сильного ветра возможности взлета и посадки в московских аэропортах могут быть ограничены. В связи с этим не исключаются переносы или даже отмены рейсов, предупреждает пресс-служба Минтранса. А пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах и продумывать план действий на случай отмены рейса. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве может выпасть от четверти до месячной нормы осадков. Почти 60% россиян страдают избыточным весом. Такие данные опроса опубликованы на сайте аналитического центра ВЦИОМ. Еще треть заявили, что не имеют проблем с весом, а еще 6% пожаловались на недостаток. Чаще всего оценки избыточного веса учащаются с увеличением возраста респондентов. В опросе обратили внимание, что каждый пятый респондент с избыточным весом считает его нормальным. Это означает, что избыточная масса тела с медицинской стороны воспринимается человеком как норма, и он об этом не беспокоится, отмечается в исследовании. Российские ученые разработали алгоритм искусственного интеллекта, который распознает болезни растений по фотографиям листьев. Своевременное обнаружение болезней важно в сельском хозяйстве. В перспективе решения, предложенное исследователями, может стать основой мобильных приложений и цифровых сервисов для агропромышленного комплекса, позволяя быстрее выявлять проблемы и не терять урожай. Ну и напоследок о необычной свадебной церемонии, которая состоялась в библиотеке имени Пушкина в Москве. Впервые в истории брачный союз заключили роботы-гуманоиды. Офисный работник Роберт и балерина Матильда ранее стали звездами Петербургского экономического форума. Как отмечают создатели, роботы идеально подходят друг к другу, у них полная совместимость программного обеспечения и операционных систем. Управлять роботами можно с помощью технологий виртуальной реальности. Гуманоиды способны поддерживать диалог, поэтому произнести клятву верности для них не составило труда. Вместо обручальных колец у роботов были браслеты, которые вынес робопес. И еще курсы валют: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. А на Ретро FM продолжается первая смена. С добрым утром!

0: 9 столице, ну, наконец-то. Я ждал этого события. В конце-то концов, чем гуманоиды хуже нас? Роботы-гуманоиды поженились. Он офисный работник, она балерина Матильда. И самое главное, что их программное обеспечение операционной системы полностью совместимо. Единственное, что они ничего про асценденты не сказали.
1: А я вот подумала...
0: В каком доме там у кого что?
1: В каком подъезде, да. А я подумала, а их как, ну, искусственный интеллект тоже по волнам любви-то отправлял?
0: Лодочка? Я думаю, что текст им подсказывал чатик.

0: В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, сегодня пятница, 10 июля. На смену вчерашним бурям придет долгожданный покой. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции. Это важные люди.
2: Овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны.
1: Тельцы, не игнорируйте старые дела. Сегодня в них скрыто что-то очень важное.
2: Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность.
1: Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов.
2: Львы, используйте утренние часы, чтобы обсудить с начальством накопившиеся вопросы.
1: Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета.
2: Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время.
1: Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты.
2: Стрельцы, у вас хорошее время для тех небольших дел, которые когда-то остались незавершенными.
1: Козероги, порадуйте себя чем-то приятным. То, что приносит удовольствие и заряжает энергией.
2: Водолеи, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт.
1: Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание.
2: И просыпайтесь в эту пятницу в классном настроении.

0: Светлов и Рита Субботина. На ретро-ФМ.
1: На столичных 8.12. Всем привет. У меня срочные шашлычные новости. Вести с шашлычных полей. Помнишь, недавно обсуждали, что на Авито появился компаньон на шашлыки?
2: Да, да, да.
1: Так вот, эта услуга оказалась не особо нужна. Тревожные вести. Да, да, да. Желающих заплатить за общение под шашлыки пока не нашлось. Ну, что предлагают авторы объявлений? Помочь организации выбора, мясо поддержать, разговор, сыграть на гитаре. Вот здесь, да, наш Александр сразу, да, тогда присоединился и предложил свои услуги. В общем, один из таких компаньонов, ну, назовем его Евгений, сказал, что услуга, конечно, интерес вызывает, но пока ее никто не заказывал. Да, а он вообще это предложил, потому что, говорит, любит общаться. Но почему бы и нет? Для себя опыт и разнообразие, люблю общаться. Очень много просмотров объявления, правда, никто пока еще не заплатил. Можно почасовую оплату, можно за сутки. Стоит это дело от 500 до 3000 рублей.
2: Да это не так дорого. Слушай, во-первых, ну тогда смотри, да. Мне кажется, если Евгений так любит общаться, а никто его не закупает, можно же пойти другим путем. Можно, чтобы он платил. Типа, ребята, приду к вам на шашлыки, ну, пожалуйста.
1: Ну, слушай, это уже неуважение к профессии, Маргарита. Надо все-таки, ну, как это так? Специалист приезжает. Я эксперт, скажет Евгений, по шашлычным делам, и я должен платить за кого? Ну, как это так? Ну, давайте вот аккуратнее к этой услуге относиться.
2: Видишь сообщение, объявление «Эксперт по шашлычным делам». Сразу же
1: Евгений,
2: как-то...
1: Здесь хочется
2: трёшечку
1: еще,
2: хочется дать.
1: Как будто отчество надо добавить. Вот, кстати, цена. А как? Они будут торговаться за 500 или за 3000? Или знаешь, как в «Красотке» будет. Следующий день, все, шашлык удался, разговоры были приятными. И он говорит, я бы с вами и за 200 рублей остался. Она говорит, я бы дала и 5000.
2: Еще бы со своим мазиком пришла.

0: Пробивайся сквозь десятилетия. You can win if you want от Modern Talking только что на Retro FM. Первый смен с вами.
1: Это моему будущему мужу говорится. Объясню почему. Потому что вот я сейчас такая до зарплаты доживу на тысячу. Веду себя как ребенок, да? А вот женщины, которые ведут себя как дети, могут сделать мужчин счастливее. Так сказали психологи. Они чаще умеют радоваться мелочам, создавать теплую атмосферу в отношениях, добавлять больше эмоций в повседневную жизнь. Вот. И психологи отмечают, что рядом с такими партнерами мужчины могут чувствовать больше вдохновения, чаще ставить цели, получать больше удовольствия от жизни. Поэтому, дорогой, да мне просто очень хотелось эту сумочку. Вот.
0: Ну что ж, удочка заброшена. Посмотрим,
1: ловись,
0: что будет с клёвом.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Это лето встречаем в пекарне «Рагун Сал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
6: Как отлично провести выходные?
7: Конечно, в «Алания Синема».
6: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
7: Уютные кинозалы, невероятный звук
6: и великолепная картинка.
7: Ежедневно с 10 утра.
6: «Алания Молл».
7: Московское шоссе 3К.
8: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
9: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
10: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
9: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
11: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
12: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
14: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
15: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
16: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: стопроцентных хитов, который всегда, всегда сопровождает наше путешествие мечты на Астория Гранде, круиз ретро FM, великолепная Шакира.
1: Друзья,
0: мне послышалось, Русь, матушка, оставим мы тебя на 10 дней, пойдем по морям турецким да греческим.
1: Под Шакиру будем пятой точкой своей. Уху!
0: Ну вы уж тут за Русью присмотрите.
1: А мы как-нибудь вернемся с греческих островов вместе с Астория Гранде, с нашими артистами и с нашими победителями в количестве 15 штук плюс один. Загорелые такие, знаете, лица такие, ну, отдохнувшие. Вот. И, ну и потом вместе будем с вами как-то уже грядки полоть, что ли, по-русски.
0: А чем же еще заниматься? Конечно. Вернемся, прополим. А Вадим Ривман как занимался новостями, так и продолжит свое любимое дело. Да. Доброе утро.
2: Рассказываю привет, доброе утро. Итак, владельцы иностранных сим-карт потеряли доступ к запрещенным в России ресурсам. В Минцифры пояснили, что к трафику в роуминге применяется общий режим фильтрации, действующий в России. Речь идет не о полном отключении, а об ограничении доступа к сайтам, заблокированным за нарушение законодательства. В России насчитывается около 2 миллионов иностранных сим-карт, но для постоянного выхода в интернет используется примерно 500 000. С 1 сентября этого года все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет. В Госдуме подчеркнули, что помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и любым людям, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей территории. Раньше оснащение этих кабинетов могло сильно различаться, теперь же вводится общий для всей страны стандарт. В Азове Ростовской области в результате ночных атак беспилотников загорелись 2 нефтехранилища, об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. Кроме того, как сообщалось ранее, в результате атак дронов начался пожар на территории морского порта в Таганроге. Сборная Франции вышла в полуфинал мирового первенства по футболу, одержав верх над командой из Марокко со счетом 2-0. На 60-й минуте гол забил нападающий Килиан Мбаппе, став единоличным рекордсменом по числу победных мячей на чемпионатах мира по футболу. На 66-й минуте отличился нападающий Усман Дембеле. В полуфинале 14 июля французы встретятся с победителем встречи сборных Испании и Бельгии, которая состоится сегодня. Чемпионат мира по футболу проходит, напомню, в США, Канаде и Мексике. Между тем, марокканские болельщики вышли на улицы Гаги в Нидерландах после поражения национальной сборной. Массовые акции сопровождаются криками и шумом моторов. Футбольные фанаты сбиваются в плотные группы прямо на проезжей части, мешая движению транспорта. Полицейские патрулируют городские улицы. В Париже правоохранительные органы берут ситуацию под контроль, уводят наиболее агрессивных активистов с городских площадей. Задержание участников стихийных акций проходят и во Франции. Еще курсы валют: доллар 75.93, евро 86.59, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
1: И всегда с 7 до 11 можно что-то выиграть. Конкретно сейчас можно будет поучаствовать в обратном отсчете и получить смарт-часы от Ретро-ФМ, но только если вы пройдете все три раунда успешно.
2: А если не пройдете, у нас есть поощрительный подарок. Фирменная футболка Ретро-ФМ. Друзья или нет, подождите, не то посмотрела,
1: ну, знакомые,
2: правильно?
1: Обращайся к ним так.
2: Все верно, я посмотрела обратный отсчет, подарочки. Да у нас просто столько, что иногда путаешься. 23-24, 88-3, код Москвы, 4. 95, звоните.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Осетия. Место, где отдых вкусный.
6: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
7: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
8: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
9: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: И свой, возможно, триумфальный путь к смарт-часам начинает Аркадий из Калининграда. Здравствуйте!
1: Да, добрый день.
0: Аркадий, раненько вы к нам. Как у вас там пятница начинается? Или вы решили, раньше встану, раньше дела сделаю, раньше освобожусь и выходные наступят?
1: Ну, у нас 8:00, еду на работу. Как обычно, слушаю ретро-ФМ, поэтому с удовольствием решил поучаствовать.
2: Классно.
0: Мы вам желаем удачи в этом, да. Если 2 раунда, удача будет вас сопровождать. Получите фирменную футболку ретро-ФМ. Если 3 раунда, как раз те самые смарт-часы. Ну как, вы готовы?
1: Конечно, готов.
2: Ну что ж, тогда назовите 3 любые емкости для воды. Обратный отчет пошел.
1: Бутылка, банка, ведро.
2: Это было просто. Я бы даже сказал, по увеличению пошло. Маленькая бутылочка, потом баночка 3-литровая.
0: Даже баллон в гости не позвали. Не пришлось. Да, за 3-4 секунды. Да, будем считать так. 1.5 секунды у вас на следующий раунд есть запаса в честь отличной игры в первом. Итак, там нужно будет продолжить крылатые фразы. Пожалуйста.
2: Итак, обратный отчет пошел. Аппетит приходит?
1: Во время еды.
2: Так, долг платежом?
1: Красен.
2: Бумага все?
1: Терпит.
0: Аркадий, ну, вообще... это просто генерал уверенность
2: так
0: на ретро-ФМ.
2: Спокойненько, вообще.
0: Генерал-контроль, да. Продолжайте в том же духе, давайте не терять настроение, потому что у нас есть 3-е задание для вас.
2: Да, 3-й раунд сегодня будет посвящен шпионскому кино, и сегодня вам предстоит за 10 секунд, я вот так специально медленно говорю, чтобы мозг уже заработал, назвать 3 фильма про шпионов. Обратный отчет пошел.
0: Можно шпионов, можно разведчиков. Давайте так, и тех, и тех.
1: Шпион. Так. Имеем безруковым.
2: Так.
0: Есть? Еще?
2: Разведчики.
0: Мгновение там весны-то были.
1: 17 мгновений весны.
0: Да.
1: Спасибо.
0: Да, ну что, Аркадий, время-то вышло.
1: А мы и игры.
0: Да, и Джеймса Бонда не вспомнили, и миссию не выполнили. Да много их, на самом деле,
2: шпион...
0: было.
2: Ну
0: что-то, да, шпионские истории сегодня не сработали. Поэтому
2: шпионские
0: 2 раунда.
2: Шпионские истории, экран покажет наш.
0: Шпионские истории в журнале.
2: Все, не придумала, что ты.
0: Ладно, Аркадий, мы вас поздравляем, да. Фирменный футбол, ретро-ФМ, вот вам достается, вы великолепно сыграли. 2 раунда, мы вам аплодируем, благодарим за классную беседу.
1: Да.
0: Ну и будем ждать вас снова, только уже чуть-чуть попозже, для, может быть, уже совсем другой игры и другого подарка. Ну а пока послушаем Village People и YMCA.
3: Обратный отсчет в первой смене.

0: Бельгика и, наверное, даже можно сказать, справедливо танцевала под эту песню сборная Бельгии по футболу. Но это так, для знатоков. Кстати, про спорт обязательно расскажу минут через 20 в физкульт-привете, но в ближайшие минуты мы поговорим про летний отпуск, про то, как его планируют, какие незабываемые приключения были. Есть такой метод цифрового кокона. Я, честно говоря, первый раз об этом прочитал. Советуют удалить с главного экрана иконки рабочих мессенджеров и почты. Да, чтобы мозг вот на автомате, да, не нажимал, не кликал, и человек не нервничал. А буквально через минут 20, может, чуть позже, расскажу еще чемоданный лайфхак, как правильно собирать вещи, чтобы поместилось на 40%
1: это
0: больше.
1: Это нам надо.
2: Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Все инструменты «РУ» для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты «РУ» для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
5: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальный проект России. Позитивные изменения в жизни страны.
6: Geely CityRay. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely CityRay. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
7: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
8: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит на нести. Когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
9: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
10: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
11: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.

0: 5% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцедиция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов в ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
2: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.

0: на Ретро-ФМ. Между тем, сегодня говорим про летний отпуск. Самый незабываемый, о том, как его планировать, как правильно его выстраивать по дням. Ну, а еще, как правильно собирать вещи. Да, есть чемоданный лайфхак, он называется просто скручивание. Сворачивайте одежду в плотные валики, ну или роллы. А не складывайте стопками. Так помещается на 40% больше вещей, они почти не мнутся. Я такой про штаны только слышу. Ну, раз надо все, надо попробовать. Короче говоря, друзья, 40% больше помещается. В роллы все.
1: Так, Константин напишет. Доброе утро, Ретро-ФМ. Пишу вам из Новосибирска. Зовут меня Константин. С апреля месяца жду. И уже скоро дождусь. Живу одними мечтами и мыслями о предстоящем путешествии. Это долгожданный отпуск мечты. Круиз Ретро-ФМ 2026. До сих пор не понимаю, как такое может произойти. Огромный привет и теплые пожелания всей огромнейшей команде Ретро-ФМ. Отдельно Саше и Рите. Совсем скоро уже увидимся и будем танцевать на лайнере. Пока суставы будут держать. Отличное настроение, море позитива. Люблю вас, Ретро-ФМ. Вы лучшие, что может быть в прямом эфире. А, в прямом переносном смысле. Ну и эфире я так
0: все
1: вот решила прочитать.
0: Все, Астория Гранде Ждинас.
1: Скоро-скоро встретимся.
0: Андрей Великов пишет. Незабываемый летний сезон 2012 года, когда я возил наших начинающих альпинистов по живописным местам горной Норвегии. Да, это была работа, но любой отдых нервно курит в сторонке, глядя на такую работу. Лазание по горам, морская рыбалка, сплав по горной реке, прекрасные попутчики. Все вокруг меня радовало и впечатляло. Не забуду никогда, Андрей. Ну, фотки просто зачет. Да, если что, в группе «Росмена» ВКонтакте тоже может продолжать общаться. Ну, а мы в следующем части устроим особое мнение. Если еще не проголосовали, кто и куда собирается в этом году, то обязательно это сделайте.

0: Ну вот же, точно он!
1: Человек, который рассказывает самые свежие новости. Вадим Рифман.
2: Да, обязательно расскажу. Всем привет, доброе утро. Итак, Минпросвещение разработало рекомендации по использованию гаджетов детьми, предложив ограничить экранное время в зависимости от возраста. Это следует из письма ведомства, с которым ознакомилась РИА Новости. Для детей до 2-3 лет следует максимально исключить гаджеты, заменив их подвижными играми, творчеством, общением. Для детей от 2 до 3 лет рекомендуемое время использования гаджета не должно превышать 20 минут в день, для детей же 3-7 лет – 1 часа. Также важно чередовать экранное время с физической активностью. Ученые зафиксировали сегодня выброс пепла на вулкане Шевелыч. По информации камчатского филиала Единой геофизической службы РАН, гигант выбросил пепел на высоту около 12 километров над уровнем моря. Пепловый шлейф протянулся на 30 километров от вулкана. Как предупредили вулканологи, повторные выбросы пепла возможны в любое время из-за опасности, которая может угрожать воздушным судам. Код авиационной опасности в регионе поднят до наивысшего красного. С сегодняшнего дня до моря в Абхазии можно добраться прямым рейсом из Оренбурга. Полеты начала выполнять авиакомпания «Руслайн» на самолетах «Бомбардье». Они рассчитаны на 50 пассажиров. Время в пути менее 3 часов. Рейсы будут выполняться один раз в неделю, по четвергам из Оренбурга и по средам в обратном направлении. Полетная программа продлится до 3 сентября. Центробанк заявил, что возможности для дальнейшего снижения ключевой ставки существенно снизились. А об этом говорится в новом комментарии регулятора по денежно-кредитным условиям. В документе отмечается, что на среднесрочном горизонте риски ускорения инфляции по-прежнему преобладают над факторами, которые могут сдерживать рост цен. В июне Банк России снизил ключевую ставку, напомню, до 14,25% годовых. Следующее заседание по ключевой ставке запланировано на 24 июля. Ну и последняя авиакомпания British Airways отменила рейсы из Барбадоса в Лондон после инцидента с пьяным экипажем, об этом пишет The Sun. Четверо членов экипажа за несколько часов до вылета отдыхали в баре отеля, употребляли водку и пиво, из-за этого их временно отстранили от работы. Очевидцы снимали происходящее на видео, а сами пилоты и стюардессы отвечали, что они из British Airways. Из-за отмены рейса пострадало около 330 пассажиров, которые не смогли вовремя вылететь в Хитроу. В авиакомпании заявили, что предъявляют к работникам высокие требования и уже начали проверку. Еще назову курсы валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. А на Ретро FM продолжается первая смена. Я желаю вам хорошего дня.
3: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро FM.
1: Доброе утро, здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Трезвая первая смена продолжает эту пятницу. Знаешь, а вот British Airways, да, как бы отдыхают чуть больше, чем мы. Мне понравилось, что они еще сами говорили, вот эти пьющие стюардессы, да, экипаж весь, что, вы знаете, откуда мы? Мы из British Airways. Топ-10 компаний доказывали. В общем, узнаете нас или нет? И мне нравится, в авиакомпании заявили, что предъявляют к работникам высокие требования. А высота, это в высоте стакана или какие требования? Ты самых выдержанных
4: как
1: берут?
4: Как выпьем за высокие требования.
1: Работают самые крепкие ребята. Это первая смена. Скоро будет спорт. Поговорим, конечно же, о летнем отдыхе и устроим для вас особое мнение. Ну что, вперед!

0: смене.
1: На Red FM.
2: Так-так-так, пятница, 10 июля. На смену вчерашним бурям придет долгожданный покой. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции. Это важные люди.
3: Овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны.
2: Тельцы, не игнорируйте старые дела. Сегодня в них скрыто что-то очень важное.
3: Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность.
2: Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов.
3: Львы, используйте утренние часы, чтобы обсудить с начальством накопившиеся вопросы.
2: Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета.
3: Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время.
2: Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты.
3: Стрельцы, у вас хорошее время для небольших дел, которые когда-то остались незавершенными.
2: Козероги, порадуйте себя чем-то приятным. То, что происходит, то, что приносит удовольствие и заряжает энергией.
3: Водолей, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт.
2: Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание.
3: Ну а сейчас спорт.

0: Физкульт-привет! В первой смене.
1: Привет-привет всем неравнодушным спорту. Продолжается чемпионат мира 2026. Состоялся первый четвертьфинал, где Франция ожидаемо обыграла Марокко со счетом 2-0 и вышла на победителя пары Испания-Бельгия. В общем, что там было? Килиан Мбаппе отметился двумя результативными действиями. Сперва забил сам, теперь у форварда 8 голов на этом чемпионате, 20 за все время. Он уступает только Месси, у того 21. Ну а еще он ассистировал Усману Дембеле. Да, и сожжение чучела Мбаппе в Парагвай, похоже, никак капитана не смутило. А еще, кстати, Мбаппе пенальти не забил. В общем, он сделал все, что только можно. И в конце матча даже немного травму небольшую получил. Но вроде все нормально, к полуфиналу восстановится. Да, теперь французы сыграют в полуфинале чемпионата мира в третий раз подряд. Ранее трижды подряд в полуфинал чемпионата мира выходили только сборные Германии и Бразилии. И, кстати, сегодня в 22:00, в очень даже удобное, приятное время, можно посмотреть классный матч Испания-Бельгия. Да, желаю всем классного, приятного футбольного просмотра. Теперь о футболе, но не про чемпионат мира. На премии Винлайн-герой РПЛ Джон Кордова из Краснодара был признан лучшим игроком, лучшим нападающим минувшего сезона. Сергей Зевак лучшим тренером признан. Хавбек Локомотива Алексей Батраков лучшим молодым футболистом. Ну а Роман Нагучев лучшим комментатором. Коллегу отдельно поздравляем с победой. Далее. Юрген Клопп согласился возглавить сборную Германии и заключить контракт до лета 30-го года. Получать экс-тренер Ливерпуля будет немного больше 7 миллионов евро. Той суммы, которую немецкий футбольный союз платил раньше Юлиану Нагельсману. Далее. Евгений Плющенко планирует открыть теперь уже теннисную академию. В качестве тренеров двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию собирается пригласить и российских, и испанских, и, возможно, аргентинских специалистов. Посмотрим, воплотится ли этот план в жизнь. Ну и в завершении. Международный союз пятиборья снял санкции с российских спортсменов. Об этом лично сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев. И на этой славной ноте давайте возвращаться к музыке.
0: Физкульт-привет! В первой смене на Ретро-ФМ.

0: вдохновляющий Джордж Харрисон на Retro FM продолжает раскачивать пятницу, как будто нас к чему-то готовит.
1: Конечно же, готовит. А знаешь к чему? К субботе, которая будет спортивная, но интересная. Пилатес с просека проведут в эту субботу в Москве. Участникам нужно взять только коврик, ну а игристая будет наливать прямо во время занятия. Пу-пу-пу, не кажется тебе, что это идеальное спортивное мероприятие?
0: Скажите, пожалуйста, а там будет ли разделение как-то по зонам, если вот с мужьями придут, ну, по соседству?
1: И ты не поверишь, йога с пивом будет еще где-то рядышком происходить.
0: Ну, прям всей семьей идем. Ну, осталось йогу с мороженым найти, и вот точно полный.
1: А мелкому просто дайте мороженое, он отвлечется. Родители спортом занимаются.
2: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Агипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
9: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
10: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморск. 16. Телефон 76 18 14.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов. По адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
15: Меню для счастливого человека.
14: С 9 до 14 часов завтрак.
15: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
14: На обед вкуснятина.
15: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
14: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
15: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
14: Кафе «Юг-34». 34.
15: Счастье есть.
14: Джанаева 34.
15: Доставка 8-999-844-34-34.
14: Или через приложение Яндекс.Еда.
16: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ 54 11 00.

0: А я про другого мальчугана вспомнил. Не про голубоглазого, а такого кореглазого, зажигательного и пластичного. Нашего друга со истории Гранде по имени Эдуарда, который устраивает праздник каждой поездки, каждый год. Соединяет вот эти сотни людей и устраивает флешмобы. Да, ребята, чего там только не происходит в круизере Трейдера.
1: А знаешь, что может произойти? Я вчера, когда спортом занималась, подумала, а может тренировку для всех провести? Но это мы посмотрим. То, что будет, вернее, на Астория Гранде остается на Астория Гранде. А мы очень скоро туда отправимся. Ребята, осталось-то совсем 8 дней. Мы пойдем по греческим морям. Пойдем мы, конечно, не одни. С нами пойдут артисты. И пойдут наши участники, которые выиграли. Их будет 15 человек, еще плюс один. Может, как раз согласные в этот момент вернуться в мою жизнь. Ну, как пойдет.
0: Ну, и мы, конечно, обещаем обо всем этом подробно рассказывать в аудио и видео формате. В 9:30 новости расскажет Вадим Ривман.
2: Да, поехали, обязательно расскажу. Доброе утро. Итак, в России могут значительно увеличить скидки на штрафы за нарушение ПДД. КПРФ предлагает увеличить скидку до 60% при уплате штрафа в течение 15 дней с момента постановления и до 40%, если штрафник уложился в 30 дней. По мнению авторов инициативы, это серьезно улучшит собираемость штрафов, мотивируя водителей платить вовремя. Сейчас размер дисконта за нарушение ПДД составляет 25%. При условии оплаты в течение месяца. В Таганроге проводят эвакуацию людей, чьи дома оказались в зоне ЧС после атаки беспилотника. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что на территории морского порта в Таганроге ликвидируют возгорание после атаки дрона. Помимо этого было повреждено остекление и двери частного дома, а также загорелась крыша административного здания. Люди, по предварительным данным, не пострадали. В Госдуме предложили автоматически назначать единое пособие на рождение и воспитание ребенка малоимущим семьям на основе данных об их доходах. С подобным предложением выступила первый зампред Думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Обращение она направила главе Минцифры. В письме также содержится просьба оценить, можно ли автоматически продлевать выплаты, получая актуальную информацию из налоговой и банков, и оповещать людей о потере права на пособие при росте доходов. Россия и Белоруссия могут упростить правила получения ВНЖ. Александр Лукашенко одобрил проект протокола с Россией, который должен упростить получение разрешений на временное и постоянное проживание для граждан двух стран. Об этом сообщает пресс-служба главы белорусского государства. Срок рассмотрения заявлений на постоянное проживание будет сокращен с 3 до 2 месяцев. Минздрав России перечислил самые курящие регионы. Орловская область, Еврейская автономия и Республика Коми возглавили антирейтинг регионов, где в июне был зафиксирован самый высокий процент распространенности курения табака в возрасте 18 лет и старше. Самый высокий процент снижения в прошлом месяце зафиксировался в Ненецком автономном округе. Там потребителей табака стало аж на 70% меньше относительно данных на начало года. В ряде субъектов показатель распространенности табака упал ниже 10%, например, в Херсонской области, в Мордовии и Дагестане. И еще назову курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86.59, а далее первая смена ретро-ФМ. Всем отличного дня.

0: про летний отпуск вместе с вами. Ну а под какие же еще хиты, как не под желаты шоколады от Пупа, думать о классном летнем отдыхе, о море, а может быть о других маршрутах.
1: А вот мы не знаем, мы сейчас узнаем в нашей игре «Особое мнение», куда же вы хотите отправиться-то летом, что у нас там по отпуску. Было несколько вариантов, все это было в нашем канале. Звоните, пожалуйста, будем играть, за это будем выигрывать еще и умную колонку. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39. Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова 72. Круглосуточно.
3: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
4: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
3: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
5: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
6: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
7: Время подарков! Покупая холодильник в «Арктике» по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в «Арктике». Подробности в ТК «Арктика».
2: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: особое мнение.
1: Итак, игра, которая основана на вашем голосовании. У нас есть проценты, кто что выбрал насчет летнего отдыха. Есть Константин из Санкт-Петербурга, который будет разгадывать эти проценты. Здравствуйте, Константин.
2: Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: А вы уже отдохнули? Или планируете куда-то отправиться?
2: Отдохнули уже недельку на даче и планируем еще поехать дней на 10 опять-таки на дачу.
3: Ну,
2: такой
3: прекрасно.
2: Дачный отдых.
1: Так, хорошо.
3: Главное, грядки не сильно копать, а все-таки поваляться. Вот это вот.
2: Берегите... Не, вообще не копать.
1: Берегите
3: супер,
1: спину.
3: Супер, не стоит.
1: Константин, 4 варианта ответа было на вопрос, куда бы вы хотели отправиться в отпуск этим летом? На море, в горы, на дачу, работать буду. Сегодня нужно найти самый непопулярный ответ. Вот как думаете, меньше всего за какую версию проголосовали? На море, в горы, на дачу, работать буду.
2: Интересный вопрос.
1: Ну да, да. Самый непопулярный. Меньше всего процентов. Ну так представьте, народ, кто что выбирает, кто что, может быть, вынужден выбрать. И после этого скажите. Сегодня шансы на победу ваши велики.
2: Или в горы. Или работать буду.
1: Ну я вам так скажу. Вы, в общем-то, рядом с победой. Вам нужно решиться окончательно. И вот либо пан будет, либо пропал. Все в ваших руках.
2: Давайте так, работать буду.
1: Хорошо, принимайте.
3: Ну что же, мы пойдем сверху. 57%, конечно, сказали на моря.
1: Да, здесь все очевидно. А дальше, вы знаете, вот три варианта ответа. Два по 14% и один 15% набрал. 15% набрал вариант... Работать буду. А горы и дача 14%. Сегодня шанс выиграть был вдвойне. Но каким-то невероятным образом, кстати, вы обошли два правильных ответа и выбрали тот, который набрал на процент больше. Но это какой-то, знаете, тоже хороший знак. Вот если не здесь, это значит в чем-то другом, более серьезном и важном для вас повезет обязательно. Вам спасибо за классную минуту общения. Питеру огромнейший привет. Классной вам там погоды. Да, и давайте насладимся суперхитом от комбинации.

0: Ребята, всем привет! Сегодня мы обсуждаем летний отпуск. Тот, который вы никогда не забудете, который отличается от остальных. Почему он такой у вас? Ну и как к нему готовиться? Мы вот сегодня выяснили, что вещи нужно закручивать в роллы, а не складывать пальчиками. Тогда на 40% больше может поместиться. Это для тех, кто пакует чемоданы. Ну и что делать? Есть еще правило половины для аптечки. Не собирайте чемодан целиком, но соберите дорожную аптечку прямо сейчас. Половина успеха хорошего отпуска – это наличие привычных средств от головной боли, ну и так далее. Покупать их в аэропорту или искать еще в незнакомом городе – сомнительное приключение.
1: И вот дорого еще, как правило.
0: Совет, с чего надо начинать вообще свой отпуск и сбор чемоданов. Ну, а ваше сообщение мы с удовольствием почитаем, рассмотрим и обсудим через 5 минут на RetroFM. Пишите в соцсетях.
2: Реклама. Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
5: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
6: По доле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Равирска. Панель за 2025 год.
7: В ленте.
8: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
9: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
10: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
11: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
13: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
14: АО Альфа-банк 6+.
15: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
16: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
17: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
18: В прятки интереснее втроем.
19: А для футбола нужно хотя бы четверо.
20: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Между тем.
1: А между тем, сегодня мы вспоминаем свой самый счастливый, самый незабываемый летний отдых, который случался в вашей жизни, и делимся этими историями в социальных сетях. Ирина пишет: «Доброе утро! Самый незабываемый классный отдых случился, когда он был экспромтом. Как-то скучала, стала смотреть билеты в отпуск. Бац! Прага! Да за 4000! Туда и обратно! Ух! Оторвались тогда с мужем по полной! И впечатлений море! И фотографии тоже море, можно посмотреть в группе «Росмина» ВКонтакте. Ну, рады за вас, Ир.
2: Ну, Мария пишет нам такое интересное сообщение. Доброе утро, у меня что не отпуск, то впечатление. Вот так она это называет. Были в Дагестане, женщина ударилась коленом о камни, от боли потеряла сознание. Пришлось реанимировать. Поехали в Питер, на смотровой площадке Исаакиевского собора. Девочка потеряла сознание. В Рязань девушка оступилась, вывихнула лодыжку от болевого шока и отключилась. В Италии ужалила медуза девушку. Пришлось реанимировать. В общем, всегда с собой аптечка первой помощи. Вот это вот не забудется такое никогда.
1: А с вами интересно было бы попутешествовать.
2: Да.
1: А Нина вспоминает, как отдыхала у озера Сиван в Армении и делится фото впечатлениями. Нина, красота.
2: Вероника пишет: мои самые лучшие путешествия с детьми. Они взрослые, едешь в машине, болтаешь. Вот как раньше в детстве. Купание в море, красота. Вот такой отдых люблю. Нижегородская область, Вероника.
1: Да, ребят, мы не закрываем тему. Ждем по-прежнему ваше мнение в разных социальных сетях. Везде найдем, все разберем и с удовольствием вместе с вами повспоминаем самые счастливые летние отпуска.

0: Становится уже 10. Это первая смена. Пятница. Становится все солнечнее и жизнерадостнее. Да-да-да, продолжим. А вот и наш Вадим Ривман пришел, у него новости есть.
1: Обязательно есть. Доброе утро, привет. Итак, в Госдуме предложили дать право супругам на совместное налогообложение.

0: агентства ТАСС со ссылкой на оперативные службы. В результате аварии пострадали 25 человек. Сейчас их состояние уточняется. По информации Дептранса столицы, автомобиль «Газель» столкнулся с пассажирским автобусом. После этого автобус выехал на газон. Владельцы иностранных сим-карт потеряли доступ к запрещенным в России ресурсам. В Минцифры пояснили, что к трафику в роуминге применяется общий режим фильтрации, действующий в России. Речь идет не о полном отключении, а только об ограничении доступа к сайтам, заблокированным за нарушение законодательства. В России насчитывается сейчас около 2 миллионов иностранных сим-карт, но для постоянного выхода в интернет используется примерно 500 тысяч. Из-за интенсивных осадков и сильного ветра возможности взлета и посадки в московских аэропортах могут быть ограничены. В связи с этим не исключаются переносы или даже отмены рейсов, предупреждает пресс-служба Минтранса. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией о рейсах и продумывать план действий на случай отмены рейса. По прогнозам синоптиков, сегодня в Москве может выпасть от четверти до месячной нормы осадков. Ну и последнее. В Приморье самка леопарда впервые стала прабабушкой. А об этом сообщили сотрудники национального парка «Земля леопарда». Правнук появился у самки леопарда по имени Грация. Хищница подарила жизнь вообще 10 детенышам. Правнука Грации удалось вычислить по генеалогическому древу. Сотрудники нацпарка постоянно наблюдают за животными. В частности, систематически сверяют данные о родственных связях. В ходе одной из проверок стало известно, что одна из внучек Грации, Лео, родила котенка. Малыша зафиксировали фотоловушки. На сегодняшний день вообще на территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморье проживает как минимум 7 взрослых котят Грации. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. А с вами остается первая смена Ретро-ФМ. С добрым утром!
1: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
2: 3:11 в столице. Здрасте, здрасте.
3: Доброе утро.
2: Ребята, первая смена как-то быстро, 3 часа первые пролетели. Но ничего, у нас есть еще 57 минут для того, чтобы устроить фейк-контроль. Для того, чтобы вспомнить самый крутой, самый классный, захватывающий летний отпуск, который был в вашей жизни. Ой, тут уже доктор Албан стучит и как будто нам напоминает про круиз Ретро-ФМ на Астория Гранде. Да, бывали, ходили с ним вместе по морям. Ну что, не будем тянуть время.
3: Открывай дверь, раз стучит.
2: Доктор, заходите.

0: смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, пятница, 10 июля. На смену вчерашним будням, а точнее бурям, придет долгожданный покой. Сегодня надо обращать внимание на тех, кто вызовет сильные эмоции. Это, внимание, важные люди.
2: Овны, принимайте решения без спешки, чтобы они были обоснованы и целесообразны.
1: Тельцы, не игнорируйте старые дела. Сегодня в них скрыто что-то очень важное.
2: Близнецы, то, что долгое время оставалось в тени сознания, сегодня выйдет на поверхность.
1: Раки, у вас хороший день, чтобы успешно продвинуться в решении коллективных вопросов.
2: Львы, используйте утренние часы, чтобы обсуждать судить с начальством накопившиеся вопросики.
1: Девы, день предложит посмотреть на ситуацию шире, с высоты птичьего полета.
2: Весы, неожиданные слова или события дадут понимание, чему пришло время.
1: Скорпионы, день поспособствует возможности пересмотреть договоренности и заново наладить контакты.
2: Стрельцы, у вас хорошее время для тех небольших дел, которые когда-то остались незавершенными.
1: Козероги, порадуйте себя чем-то приятным. То, что приносит удовольствие и заряжает энергией.
2: Водолей, семейные задачи сегодня будут решаться проще, если учитывать прошлый опыт.
1: Рыбы, выбирайте дела, которые требуют общения. Сегодня вам будет проще найти понимание.
2: Ну все, ребят, пора просыпаться. Пятница!

0: Ну что, 10:14 уже на часах. Саша, Рита, пятница. Как сочетаются эти трое?
1: Ох, человечки, сейчас я вам такое, ребятушки, расскажу. Ребятушки мои. Короче, человечки и морюшки бесят, оказывается, кого-то. А что умолчали-то? Одних раздражают всякие канцеляризмы, других сленг зумеров, ну а третьих уменьшительно ласкательные формы на работе.
0: Народ требует примеров.
1: Итак, значит, Ритуль, хороший, мне очень нравится. Ты меня единственное так называешь.
0: Коть, не перебивай.
1: Ой, вот это было плохо.
0: Кисеныш, ну хорош.
1: Это прям отвратительно было.
0: Зайка, продолжи.
1: Ой-ой-ой-ой-ой-ой, как дайте мне вытереть сладость. Это слишком. Воды дайте мне. Короче, в общем, у филолога узнали, где проходит граница уместности. И вот кандидат филологических наук Юрий Бондаренко говорит, что канцеляризмы режут слух в быту, вот, но незаменимы науках. А вот эти вот уменьшительно ласкательные человечки, морешки, родненькие мои, нам зарплата пришла, на корпоратив едем, вот это, родненькие, одолжите 100 рублей, я вчера на шопинг сходила.
0: А можно говорить, что Ривман хороший чаечек, или это тоже теперь запрещено?
1: Так он хороший чаечек, а он же мне как раз и одолжил, родненький мой.
0: Как все совпало.
1: Платьишки вчера Ритка себе купила.
0: Не человек, а зая просто.
1: Зайчка, мой хороший.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: пробка настоящей ностальгии по 90-м и по любимой телепередаче «Городок». И она сегодня не случайна, потому что сегодня всей командой «Ретро FM» хочется от всей души поздравить Юрия Николаевича Стоянова, человека-легенду, человека-оркестра нашего телевидения, просто невероятно талантливого комедийного и драматического актера. С днем рождения!
1: Слушайте, ну это просто великолепный артист. Нет такой роли, которую он бы не смог сыграть. Конечно.
0: Слушай, как он играл женщин.
1: Женщин.
0: Мне кажется, ни один комедиант на нашем телевидении так талантливо, ярко, разнообразно и самое главное, не пошло, да, играл, исполнял роли женщин.
1: «Городок»,
0: потрясающе.
1: Мне кажется, вообще стало частью нашего культурного кода, особенно когда слышу эту песню. Но вот у меня сейчас прям мурашки были. И мало того, настолько до сих пор этот артист может удивлять, потому что, ну, я уже не один раз говорила, что я фанат «Вампиров средней полосы». Ой, боже мой, ну это просто, ну вау, просто вау. Низкий вообще поклон. Еще много таких классных ролей, которые будут радовать все поколения.
2: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
3: Во Владикавказе сегодня ожидается переменная облачность. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха около 29 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
7: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
9: Сеть супермаркетов «Стейтон» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
10: Хетаджи баракбон хожа ховат.
11: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
12: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
13: ИП «Осипян Владимир Александрович». ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
14: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с «Хоумберри».
15: Свадьба или новоселье?
14: В «Хоумберри» все для отличного приданого
15: или идеального домашнего пространства.
14: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
15: Покупайте все для кухни в магазине «Хоумберри» на Барбашова 72.
14: И домашний текстиль в «Хоумберри» на Барбашова 26.
15: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
14: Все для идеального дома в магазинах «Хоумберри». Барбашова 26.
15: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
16: Подробности акции у продавцов-консультантов.
17: Телефон рекламной службы «Ретро FM» Владикавказ. 54 11 00.

0: Так, здесь 29, точное московское. Перед тем, как сообщу следующую новость, Сань, покажи телефон свой. Быстро-быстро, звукорежиссер, давай.
1: Ну, давай.
0: Покажи экран, покажи мне. Не-не-не, тест на брутального пацана ты не прошел. Ну, не расстраивайся, я тоже его бы завалил, потому что наши телефоны слишком аккуратные и не битые. А вот нормальные пацаны сейчас специально разбивают свои, ну, назовем их так, яблочные телефоны, чтобы казаться брутальнее. Да, такой тренд в соцсетях появился. Девушки выкладывают разбитые телефоны с подписями, когда у него настоящий, мужицкий, раздолбанный тот самый телефон.
1: А знаете, у кого есть одна сколина?
0: А
1: кто
0: еще...
1: здесь мужик, получается?
0: Я не дождался. Можно считать по ним, как это кольца на деревьях. А, ну, там, Вадим покажет. Сами, у Вадима сразу две. Ну, елки-палки. Мужик проверенный временем, да. А мы, ну, будем стремиться, конечно. И новости он читает так же. Вадим Рифман, актуальные.
2: Да, прочитаю обязательно. Привет, доброе утро. Итак, Госдума приняла поправки в закон о защите прав потребителей. Они предусматривают изменения в правила ремонта и обслуживания товаров. В первую очередь речь идет об автомобилях. Автопроизводители будут обязаны обеспечивать техцентры не только запчастями, как сейчас, но и необходимой документацией. Обязанность будет действовать в течение 10 лет после прекращения производства товаров в пределах срока их ремонта. Об этом сегодня пишут «Известия». В Азове Ростовской области в результате ночных атак беспилотников загорелись два нефтехранилища. Об этом сообщил глава региона Юрий Слюсарь. По предварительной информации погибших и пострадавших нет. Кроме того, как сообщалось ранее, в результате атак дронов начался пожар на территории морского порта в Таганроге. В городе проводят эвакуацию людей, чьи дома оказались в зоне чрезвычайной ситуации после атаки беспилотника. С 1 сентября этого года все российские аэропорты перейдут на единый стандарт работы медицинских пунктов. Приказ Минздрава вводит обязательное требование для руководства каждой воздушной гавани организовать собственный медкабинет. В Госдуме подчеркнули, что помощь в таких пунктах будут оказывать не только пассажирам и персоналу, но и другим людям, находящимся в здании аэропорта или на прилегающей территории. Раньше оснащение этих кабинетов могло сильно различаться, теперь же вводится общий для страны стандарт. В Дагестане продолжают устранять последствия сильных ливней. По данным регионального управления МЧС, в двух районах остаются подтопленными 14 жилых домов и 18 приусадебных участков. Специалисты круглосуточно следят за уровнем воды, контролируют обстановку у береговой линии. В нескольких районах республики были эвакуированы 106 человек. Угроза подтоплений сохраняется еще в нескольких селах, и из-за непогоды без электричества остаются 36 тысяч жителей Дагестана. Столичный сервис проката велосипедов и электроскутеров «Велобайк» ввел обязательную верификацию через МосАйДи. Такие меры необходимы, чтобы снизить число нарушений и ограничить доступ к аренде транспорта лицам младше 18 лет. Услуга аренды городских велосипедов и электроскутеров пользуется популярностью среди горожан. С помощью сервиса «Велобайк» каждый день совершается около 48 тысяч поездок. И еще курсы валют: доллар 75.93, евро 86.59. А далее на Ретро FM «Первая смена». С добрым утром!

0: Это Белинда Карлайл на Retro FM. И у нас из этого хита только три пути. Либо сертификат на 3000, либо сертификат на 5000, либо термокружка Retro FM.
1: Слушай, а представляешь, ты бы сказал, это Наташа Королева. Ну, это фейк или правда? Ну, так, я еще придумала
0: Можно
1: сказать.
0: Можно было задуматься.
1: Вот, а насчет подарков, все, Саш, все вам рассказал. Друзья, осталось только сказать наш номер для того, чтобы вы нам позвонили. Вместе мы сыграли в фейк-контроль. 23-24-88-3, код Москвы, 495.
2: Реклама.
3: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76-18-14.
5: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67. М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
6: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
7: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Фейк-контроль. Первые СМИ.
1: Не верьте всему, что пишут в интернете. Можно под таким девизом проводить игру «Фейк-контроль», в которой бывает правда, бывает вымысел, бывает слишком активное участие чатика. Ну, вы понимаете, о чем это.
2: Правильно говорить, в этих ваших интернетах, я считаю.
1: Абсолютно верно. Так вот, есть три подарка. Термокружка фирменная Retro FM дается за один правильный ответ. Если два правильных ответа, то вам достается сертификат на 3000 рублей. Ну а если три из трех, вы просто человек, генерал интуиция, тогда 5000 и выбирайте сами себе подарок на маркетплейсе. У нас Леонид из Москвы на связи. Здравствуйте.
3: Да, добрый день.
2: Здрасте.
1: Леонид, тем не менее, мы сегодня общаемся про летний отпуск, про самый незабываемый, самый, который вас впечатлил. Скажите, а вам приходит в голову какая-то история, вот, которая останется с вами навсегда?
3: Ну да.
2: Расскажите. Ну, коротко.
3: Это было на Кубе, в Брадеро.
1: Куба!
3: Там было шикарно.
2: Танцевали?
3: Да, конечно.
2: Вместе со всеми.
3: Там было все.
2: Да, а кокосы вот прям с деревьев,
3: да,
2: так срывали.
3: Прям под пальмами было, да.
2: Песочек беленький топтали, получается.
3: Был.
1: Извините.
3: Нет, честно говоря, сам их не срывал, там помогали, там были люди специальные, которые мачетами их снимали, да.
1: Мачете. Ага. Какие слова? Ну скажите, ну а сигара, которая вредит вашему здоровью, было. Кубинская, была.
2: А ром, который тоже вредит вашему здоровью.
1: Останови человека, Маргарита. Зачем мы открыли эту кубинскую шкатулку? Лени, ну круто. Вот еще побольше вам таких путешествий и таких воспоминаний. Спасибо. В будущем. Ну а сейчас сосредоточимся на фейк-контроле. У вас есть три варианта. Парики, чипсы или кораллы. Чего вам хочется?
3: Парики, чипсы, кораллы. Так. Ну давайте тогда чипсы.
1: Давайте чипсы.
2: Итак, первые чипсы были созданы случайно на зло привередливому клиенту. Правда или ложь?
3: Это, я думаю, что это правда.
2: И это правда. В 1853 году шеф-поваром Джорджем Крамом посетитель роскошного ресторана в США несколько раз возвращал жареный картофель на кухню, жалуясь, что он слишком толстый. В общем, разъяренный повар нарезал картошку буквально толщиной с бумажный лист, сильно обжарил в масле и обильно посыпал солью. В итоге блюдо стало хитом, который мы все обожаем, если честно.
1: Про футбол захотелось посмотреть.
2: А мне просто чипсиков съесть.
1: Так, Леонид, факт или не факт номер два. Чтобы получить всего 1 килограмм готовых картофельных чипсов, требуется переработать около 40 килограммов отборного сырого картофеля. Правда или ложь?
3: Думаю, ложь.
1: Это действительно ложь, потому что не 40, а всего 4 килограмма отборного сырого картофеля приходится на 1 килограмм чипсов.
2: А вот сколько масла, это мы не знаем. А, третий факт. При просмотре телевизора чипсы – единственный продукт, который люди едят больше и чаще, чем шоколад. Правда или ложь?
1: Представьте, телевизор.
3: Правда.
2: И это... И только берегите себя, пожалуйста. Потому что это правда, конечно же, чипсики. Очень хочется прям...
1: Хочется сказать, знаете, ну обычно такое детям, подросткам говорят. Только не спустите все деньги на чипсы, да. Леонид, да? Вот всю пятеру не надо на чипсы тратить. Потому что, да, у вас сертификат. Главный приз этого фейк-контроля. Вы молодец, чипсы разгадали. 3 из 3. Оставайтесь на связи. Да, ну и давайте послушаем классный хит от команды «Бакара».
0: Фейк-контроль.

0: Это вокера Sorry I'm a Lady на Retro FM, а я вспоминаю этот коллектив, я вспоминаю эту песню, знаешь, чем? С концертом легенды Retro FM. И как мы представляли этот коллектив с моей прекрасной ведущей Татьяной Веденеевой.
1: Я думала, сейчас будет пауза, я скажу, это он не про меня, Кай. Давай, я тебя оставлю. Говори про свою.
0: Которая сегодня отмечает день рождения, который мы с удовольствием всем коллективом поздравляем с этим праздником. Но, Татьяна, настоящий эталон элегантности, женственности и безупречного вкуса на нашем отечественном телевидении.
1: Ну и, конечно же, голос, слушай, ну он прям такой, знаешь, опоясывающий, окутывающий, убаюкивающий миллионы людей. И, в общем, кстати, ну, хочется еще отметить то, что как Татьяна выглядит. Вот в 1980-х годах Татьяну Веденееву отправили в командировку во Францию. Она вела там праздничные гала-концерты. И, в общем, французская пресса, публика были просто настолько очарованы советской ведущей, что называли ее русской Джейн Фонда. И, конечно, за безупречную фигуру и такой голливудский, хотя я бы сказала, французский шарм.
0: Мы желаем Татьяне крепкого здоровья, нескончаемого вдохновения, цветов, комплиментов. И пусть каждый день приносит только позитивные эмоции. Ну, а жизнь будет полна любви и ярких событий. С днем рождения, Татьяна Веденееву!
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
6: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
7: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
8: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на авито.ру. 12+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО Альфа-банк 6+.
11: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
12: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ-Москвич». Не оферта.
13: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Сбербанк 0+.

0: на Ретро-ФМ.
1: Сегодня это утро мы посвятили летнему отдыху, который запомнится навсегда, который мы вспоминаем, который можно назвать отдыхом мечты. И вот люди делятся своими историями в социальных сетях. Артем Космачевский пишет: «Я помню, как каждый август до 2020-го ездили в Финляндию. Грибы, ягоды, купание в озерах, рыбалка. Щуку поймали случайно, она там еще и с икрой оказалась. А еще в 2018 году я там бегал свой триатлон деревенский и занял 3-е место из 25. Артем, ну красавчик!»
2: Михаил пишет: «Было мне как 17 лет. С дядей и тетей поехали в Бердянск на косу отдыхать. Из Москвы приехала группа студентов отдыхать. 25 девчонок. А я там был практически один парень. Вот это были незабываемые 15 суток отдыха».
1: Да, Галина пишет: «А у нас традиция. Каждый год с постоянством жду отпуска от Рассельмаша. И снова Анапа. Море, шум прибоя, теплый песок, крики чаек. Уже 56 лет, а душа все так же рвется в приключения. С тех пор, как попробовала дайвинг, не пропустила. Пускаю ни года». И еще фотографии присоединяет.
2: И Татьяна пишет: «Доброе утро. Хочу рассказать о своем лучшем отдыхе в Анапе в 2000 году. Это был головокружительный курортный роман на 2 недели. После мы расстались и не виделись 22 года. Позади у каждого неудачные браки, выросли дети, даже появились внуки. И вот спустя 22 года мы встретились и поженились. Нам за 50, и мы очень счастливы».
1: Прекрасно. Вот на этой, я думаю, вдохновляющей ноте мы и завершим первую смену, эту пятничную, но только для того, чтобы оторваться по полной на выходных, а в понедельник с новыми силами и энтузиазмом вернуться к любимому делу. Желаем вам хорошего отдыха.
2: До встречи!

Занимаются на уровне властей, где-то лимиты устанавливают конкретные сети АЗС. В частности, систему продажи бензина по четным и нечетным номерам ввели в Нижегородской и Орловской областях, в Мордовии, с этого дня в Псковской, а на заправках в Липецке автомобильные потоки распределяют волонтеры. Тем временем Индонезия первая в мире ввела обязательное использование биодизеля из пальмового масла. Об этом сообщил глава государства Прабабо Субианто. В стране стартовала инициатива B50. Он подчеркнул, что достижение демонстрирует способность Индонезии эффективно задействовать собственные природные богатства ради благополучия граждан. По прогнозам правительства, в долгосрочной перспективе это позволит полностью прекратить импорт дизеля в страну. Россиянам станет проще получить вид на жительство в Белоруссии. Проект соглашения одобрил Александр Лукашенко. Согласно документу, решение будет приниматься на основании собственного гражданства. Срок рассмотрения заявления сократят с 3 до 2 месяцев. Ну а во Франции из-за аномальной жары пересохла самая длинная река страны. Домашним хозяйствам было рекомендовано ограничить потребление воды, временно отказаться от полива растений, мытья автомобилей и наполнения частных бассейнов. Климатологи заявили, что минувший июнь стал самым жарким в истории в Западной Европе. Экстремальные погодные условия обусловлены явлением, которое удерживает горячий воздух над регионом в течение нескольких дней, из-за чего температура постоянно растет. Ну и о валюте на эту пятницу. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. Пока все, а далее на Ретро-ФМ встречайте Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

0: Скажите, пожалуйста, только я один не знал, да, что в Максике, любимом, самом лучшем мессенджере на планете, во Вселенной, на Земле, вообще во всех возможных измерениях, включили комментарии, наконец-то уже. Это случилось. Надо же. Вот это, конечно, радость. Вот это счастье. Все затмило. Ну, не Евгения Белоусова, конечно, и не музыку, которая звучит в эфире Ретро-ФМ, но тоже новость, согласитесь, хорошая, особенно для тех, кто любит общаться непосредственно в Максе. Кстати, по поводу Макса, не забудьте подписаться на официальный канал в Максе Ретро-ФМ. Это очень важно. Нас там все больше и больше с каждой минутой, с каждой секундой практически. Ну что, меня зовут Юрий Гурьянов. Давайте вместе сегодня, в пятницу, как возьмем, как и продолжим слушать классную музыку здесь в эфире Ретро-ФМ. Владимир Высоцкий скоро. Юритмикс. Да мало ли.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях музыкант, актер Павел Артемьев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня
1: на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
6: Командные випки на 5 мест.
5: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
6: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
5: Клуб Cyber X.
6: Мощное железо и топовая периферия.
5: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
6: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
5: Cyber X на Барбашова 72.
6: Круглосуточно.
7: В медицинском центре Орикс теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр Орикс. Переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
8: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
9: Свадьба или новоселье?
8: В Хоумберри все для отличного приданого
9: или идеального домашнего пространства.
8: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
9: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
8: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
9: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
8: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
9: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
8: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
11: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получи

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня

0: Опа, опа.
1: Группа «Антик». Ну что, напридумывали себе рифм этой фразочки красивой? Опа, опа. Я напридумывал, но что-то не решил их рассказывать в эфире. Зачем-то, я не знаю, как будто бы неприличные какие-то, что ли. Не знаю. Так, давайте лучше о приличном, о красивом, о лучшем. Savage Garden скоро, Дмитрий Маликов, Бонни М на подходе. А знаете почему? А потому что это Retro FM, а потому что лучшая музыка, потому что так мы устроены. Пятница у нас с вами продолжается, 10 июля на календаре, в Москве уже 11 часов и 35 минут.
2: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.
3: Реклама. Как отлично провести выходные?
4: Конечно, в Alania Cinema.
3: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
4: Уютные кинозалы, невероятный звук
3: и великолепная картинка.
4: Ежедневно с 10 утра.
3: Alania Mall.
4: Московское шоссе 3К.
5: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
6: 29 33 66. Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 миллиона 200 тысяч рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей легенде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-0 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 116-626-5077-904-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
8: Меню для счастливого человека.
7: С 9 до 14 часов завтрак.
8: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
7: На обед вкуснятина.
8: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
7: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
8: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
7: Кафе «Юг-34».
8: Счастье есть.
7: Джанаева, 34.
8: Доставка 8-999-844-34-34.
7: Или через приложение «Яндекс.Еда».
9: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: группа Savage Garden и потрясающий вокалист Даррен Хейз. Песня 96-го года To the Moon and Back здесь на Retro FM. Дальше тоже будет много музыки. Кстати, по поводу рассказов о музыке и артистов. Программа Ю. Есть у нас такая на Retro FM. Да, в этот раз, на этой неделе, про Адриана Челентано, актера, артиста, музыканта, человека, про которого точно есть что рассказать. Так что встречаемся в субботу в 13 часов. Обязательно приходите. Программа Ю.
1: Реклама.
2: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны».
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
4: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
5: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
7: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
8: И накопить на квартиру надо.
9: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
10: Интернет-потоки Retro-FM круглосуточно и без рекламы.
11: Retro-FM 70-е.
10: Retro-FM 80-е.
11: Retro-FM 90-е.
10: Retro-FM Sanremo. И вечеринка Retro-FM.
11: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Retro-FM.
10: 12+.

0: Московское время 12 часов. Говорит радиостанция Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 1500 метров ограждений построили за 2 года на оползневых участках автодороги Кавказ-Хурикау-Молгобек-Моздок. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, в этом году планируется установить еще более 1000 метров верховых и низовых стен. Верховые защищают трассу от камнепадов, лавин и селей, а низовые предотвращают оползни и подмыв основания дороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время дорожники укрепляют кюветы бетонными плитами и устанавливают инженерные сооружения для регулирования потока воды. Также подготовлено основание под асфальт. Бесплатный беговой центр откроется во Владикавказе. Он будет создан по проекту Всероссийской Федерации легкой атлетики. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло, в современном комплексе оборудуют залы для тренировок и образовательных мероприятий, беговые дорожки, раздевалки, душевые, а также разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки, пространство для семейного отдыха и питания. Добавлю, Владикавказ стал одним из 22 городов страны, где появятся подобные центры. Проект реализуется в рамках стратегии развития легкой атлетики до 2036 года. Сегодня в филиале Мариинского театра состоится показ спектакля «Играем Шекспира». Постановка Центрального театра кукол имени Образцова входит в программу 3-го Всероссийского

0: Ими. В минувшем сезоне вратарь пропустил 23 гола в 30 матчах чемпионата России, при этом отстояв на 0 13 игр. Курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки. Курс европейской валюты 86 рублей 59 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Они могли стать Али-Бабой, они могли стать Бабой. Мне кажется, мы бы их под любым названием полюбили. Агнета, Бьорн, Бенни и Анни Фрид. А-Б-Б-А. Получается Абба. Симметрично, красиво, гармонично. Ну, прям как в их музыке прекрасная. The winner takes it all. Победитель получает все. Ну, в данном случае все наши мурашки. Дальше мелодично и красиво, потому что мы на Red FM по-другому не умеем. Скоро с нами Хулио Иглесиас, Андрей Губин и Beach Boys. 12 часов и 18 минут московское время. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пятница музыкальная продолжается.
1: Круиз Ретро FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере Астория Гранде в компании любимых артистов группами Лицей, Плазма, Вирус и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро FM. Следите за нашими новостями.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
4: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
6: Осетия. Место, где отдых вкусный.
7: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
8: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
1: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
2: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
3: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54-11-00.

0: Так, друзья, обратил внимание, что люди частенько друг у друга спрашивают, ну, наши слушатели, например, в каком приложении лучше всего слушать Ретро-ФМ? Как это сделать? Ну, чтобы удобнее всего. Кто-то там что-то непонятное скачивает, какие-то там говорят почти без рекламы, что-то удобно и практически вот-вот уже. Все, стоп, хватит. Искать не надо больше, вы уже нашли. У нас появилось новое мобильное приложение Ретро-ФМ. Вот оно точно абсолютно удобное, никаких лишних кнопок, и музыка, и любимый ведущий, и шоу популярные, и много интернет-потоков, и подкасты там тоже будут. И все это бесплатно, и никаких там регистраций, ничего такого не нужно. Приложение называется Radio Hub. Приложение Retro-FM. Ищите, скачивайте во всех магазинах приложений, запускайте, наслаждайтесь Retro-FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комната. И соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще две комнаты с PlayStation 5. Клуб Cyber X. Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Как отлично провести выходные?
5: Конечно, в Alania Cinema.
4: Alania Cinema – это яркие новинки проката на любой вкус.
5: Уютные кинозалы, невероятный звук
4: и великолепная картинка.
5: Ежедневно с 10 утра.
4: Alania Mall.
5: Московское шоссе 3К.
6: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем. Легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
7: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы Retro-FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Atlantis is calling. Atlantis is tolling. Atlantis is... Ой, это не надо. What in talking? Здесь на Retro FM в пятницу в 12 часов и 49 минут по Москве. А что нам надо? А надо нам, ну, помимо света в оконце, естественно, еще и музыки классной. А здесь как раз мы на Retro FM к этому подготовились, к такому повороту событий. Earth, Wind and Fire, скоро Мираж и много чего еще обязательно прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
0: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nancuzel»? Узнаете завтра в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Retro FM.
2: Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть, и все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
9: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
10: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
11: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
13: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo.
14: 12+.
15: RetroFM.

0: 13 часов в Москве, но мы никуда не торопимся, чтобы не проскочить случайно выходные. Все по порядку. Ну вот сейчас, например, с новостями познакомимся, потому что Дмитрий Королев пришел, чтобы все рассказать. Дим, привет.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Процедуру назначения единого пособия по рождению и воспитанию детей следует автоматизировать. С инициативой к министру цифрового развития Максу Чадаеву обратилась председатель Совета матерей Татьяна Буцкая. Она пояснила, сейчас для этого надо ежегодно подавать заявление. Буцкая уточнила, стоит изучить, возможно ли технически продлевать выплаты автоматически на основе данных банков и налоговой службы. Новосибирским компаниям разрешили уйти на удаленку. Причина такого решения – дефицит бензина. Как говорится в постановлении областного правительства, на этом фоне местные власти ввели режим повышенной готовности. Государственным и муниципальным учреждениям поручили экономить топливо и использовать его только для самых важных задач. На днях в Новосибирской области ввели лимит в 30 литров бензина и 60 литров дизеля для одной заправки машины. Смерч прогулялся по улицам башкирского села. Повреждены крыши домов и линии электропередачи. Частично пострадало газоснабжение. Тем временем

планы. Внедрение начнется с пилотных регионов. Астронавтов НАСА, побывавших на Луне, заставили хранить молчание о якобы увиденных ими инопланетных кораблях. Об этом сегодня сообщает ряд СМИ. Интернет-пользователи обратили внимание на интервью Донны Хейр, которая в 60-80-х годах работала в ныне закрытом аэрокосмическом подразделении. Женщина рассказывала, что многие из астронавтов говорили, что видели, как инопланетные корабли не только летали за ними, но и прилунялись. И о валюте на эту пятницу: доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86,59. Пока все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Замечательный Игорь Юрьевич Николаев знает толк в том числе и в незнакомках. Ну, а чтобы незнакомка, друзья мои, превратилась в знакомку, надо же где-то познакомиться, правильно? А где, спрашивается? Где? Есть ответы на этот вопрос. Вот согласно довольно свежему опросу от сервиса Superjob, основными местами для знакомства остаются у нас у россиян интернет, ну, то есть социальные сети, так ответили, 15%. Ну, кстати, мне казалось, что даже больше эта цифра будет. Нет, только 15%. 9% на работе изловчились находить общий язык. Да где угодно. Так ответили 8%. Ну, вариант познакомиться на улице считают нормальным 7%. А на отдыхе тоже знакомиться. Дальше кафе, парки, клубы и даже, что меня вообще вот удивило, так это библиотеки. Это, конечно, интересно. Приходишь ты, значит, такой, в библиотеку, Гарри Поттера перечитать. Ну, это к примеру. И как давай знакомиться только, как только... Ну, да мы с вами, друзья, не просто знакомые, а самые настоящие друзья. Правда же? Скажите, пожалуйста, что правда. Вот, тем более, ну это же так и есть. Следующих участников мы тоже хорошо знаем. Скоро с нами Гаррет Гейтс, также Андрей Миронов, Майкл Джексон. Меня зовут Юрий Гурьянов. Это Ретро FM.
1: Реклама. Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
3: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия.
4: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
5: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
4: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70-70-16.
6: Если в машине что-то стучит, техцентр «Тойота» проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр «Тойота». Элистонская 2А. Телефон 29-33-66.
7: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б.
8: Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
9: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
10: А что, если ваш следующий отпуск никогда не закончится? Добро пожаловать в дом у озера Мане. Красивая жизнь у озера. 5 домов, закрытая территория, низкая плотность застройки. Внутри детский сад, сквер и подземный паркинг. Отпуск – это образ жизни в Мане. Узнайте о квартирах с террасами. Звездочка 18-00. Кисловодск. Застройщик ООО СЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Подробности на сайте dom-mane.ru.
11: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Лето
1: на Ретро-ФМ.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря.

0: anyone of us на Retro FM. Кто-то из нас, да, нашлись счастливчики среди слушателей Retro FM. Те самые, которые выиграли себе возможность отдохнуть красиво. Круиз Retro FM 2026 уже совсем близко, с 18 по 28 июля. Победители игры отправятся в невероятно красивое путешествие в Грецию на круизном лайнере Astoria Grande в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. А мы с вами будем за ними подсматривать. Нам же все интересно, как там, что у них будет происходить. В эфире, в социальных сетях Retro FM будем следить, как там наши путешествующие.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует

0: на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
1: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
2: Сдать анализы в лаборатории КДЛ теперь можно в Центре неврологии и ортопедии «Орикс». Все виды медицинских анализов для всей семьи. КДЛ предлагают полный спектр исследований для точности и своевременной диагностики. Лаборатория оснащена современным оборудованием со встроенной системой контроля качества. График работы с 8 утра до 14 часов по адресу Владикавказ, переулок Станиславского, 1, угол с улицы Тхапсаева. Телефон 53 88 88. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Хоумберри все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова, 72.
3: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова, 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова, 26.
4: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
1: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: 10 июля на календаре. Заглянем, что у нас там в этом самом календарике красивом. День красивых цветов. О, день розы. Ничего себе. Всемирный день жареного мяса. Красивого жареного мяса. День племянницы племянников сегодня. День полета на зонтике. Пожалуйста, так не делайте. День не наступите на пчелу. И так не делайте. Пришел тут рассказывать, кому и что и как делать. Ладно, молчу. Все, давайте в праздники. День любви к капибарам сегодня. День рождения футбольного свистка. Ого. А вот мне интересно, кстати, свисток, он когда родился, он сразу умел свистеть? Или как-то он со временем это научился? Я до сих пор не научился сейчас. Ой, мне нельзя. Вряд же денег не будет. Так, Филичта в любом случае будет. Любые поводы там пригодятся. Она буквально через несколько минут, уже минут через 10, прямо здесь, на Ретро-ФМ. Не расходимся. Меня зовут Юрий Гурьянов. Продолжается пятница.
1: Реклама.
2: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
3: Интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». Это лучшая музыка 70-х, круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 70-е». 12+.

0: столице 14 часов. Сегодня у нас особенная пятничная филичтана начинается.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Почти 1500 метров ограждений построили за 2 года на оползневых участках автодороги Кавказ-Хурикау-Молгобек-Моздок. Как сообщил первый вице-премьер Георгий Атаров, в этом году планируется установить еще более 1000 метров верховых и низовых стен. Верховые защищают трассу от камнепадов, лавин и селей, а низовые предотвращают оползни и подмыв основания дороги. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В настоящее время дорожники укрепляют кюветы бетонной плитами и устанавливают инженерные сооружения для регулирования потока воды. Также подготовлено основание под асфальт. Бесплатный беговой центр откроется во Владикавказе. Он будет создан по проекту Всероссийской федерации легкой атлетики. Как сообщил глава Северной Осетии Сергей Миняйло, в современном комплексе оборудуют залы для тренировок и образовательных мероприятий, беговые дорожки, раздевалки, душевые, а также разместят воркаут-зоны, детские игровые площадки, пространство для семейного отдыха и питания. Добавлю, Владикавказ стал одним из 22 городов страны, где появятся подобные центры. Проект реализуется в рамках стратегии развития легкой атлетики до 2036 года. Сегодня в филиале Мариинского театра состоится показ спектакля «Играем Шекспира». Постановка Центрального театра кукол имени Образцова входит в программу 3-го Всероссийского театрального фестиваля «Вахтангов. Путь домой». Зрителям представят 6 пьес Шекспира в рамках одной постановки. «Гамлет», «Сон в летнюю ночь», «Ромео и Джульетта», «Ричард III», «Отелло» и «Король Лир». Начало спектакля в 19 часов. Воспитанник осетинской школы футбола Станислав Акацев назван лучшим вратарем сезона в российской премьер-лиге. Об этом сообщает РИА Новости. Церемония вручения премии проходила в Москве. Также на награду претендовали Игорь Акинфеев и Максим Бориско. Добавлю, голкиперу футбольного клуба «Краснодар» Станиславу Акацеву

0: куда? Понятно куда? Филичиту. Всех уносят хороших людей. Все, мы уже здесь. Матявин Максим Михайлович пишет. Павел, сынок, поздравляем тебя с днем рождения. Тебе 21 год, вернулся из армии. Возмужавшим, сильным и надежным мужчиной. Мы очень гордимся тобой, верим в твой успех и всегда поддержим на новом жизненном пути. Желаем тебе крепкого здоровья, верных друзей и найти свою возлюбленную. Твоя семья. Следующее. Сегодня 10.07 у нас розовая свадьба. Поздравьте нас, пожалуйста, с этим днем. 17 лет счастья пролетели как один день. Передайте моей Надюшке, что я очень люблю, дорожу каждым днем. Прожитым вместе. Это Дмитрий. Так, хорошо, передаем. Вы молодцы. Вот, все. Хотя нет, не все. Продолжайте в том же духе. Поздравляю с днем племянников дорогого дядю Артема Леонтьева и его племянников и племянниц, а именно Леру Мельниченко, Антона Паршина, Олесю Мартынову и Андрея Скляра. Это Серега Пират написал. Кто еще? Роман тоже отметился. Добрый день, радио Ретро-ФМ. Хочу поздравить свою женушку Натулюк с днем рождения. Натулюк, да, написано так. Желаю ей всего самого наилучшего и здоровья. Натулю. Вот еще. Давайте так оставим. Хорошо. Погодите. Была еще вот здесь у нас смс-ка главному радиоинженеру Ретро-ФМ. Так. Благодарю вас за отличную работу и желаю успеха во всех ваших добрых делах. Ваша О.Л. Тут все как положено. Дата, время, опись, протокол, сдал, принял. Так, пойду искать радиоинженера, чтобы сообщить ему. Хотя он радиоинженер, он должен сам все слышать. Все привет в свой адрес. Друзья, Филичита продолжается.
1: Отправляйте смс на номер 55.

0: Ты да я, да мы с тобой, you and I, группа Scorpions. Ну, мы, кстати, по случаю, по очень важному собрались. Филичита у нас. Алсу пишет, Ретро-ФМ. Хочу поздравить с днем рождения Нигматуллина Динара Азатовича, Республика Татарстан, город Зеленодольск и поселок Васильево. В этот прекрасный день пусть сбудутся все самые желанные мечты. Стабильность по жизни, здоровье, счастье и благополучие в семье пусть окружают люди, которые ценят, любят и хотят быть рядом. Всегда будьте опорой в семье. Отважный мужчина, для которого достижимы все цели, чтобы оптимизма и сил с каждым годом становилось все больше, и молодость бурлила в душе. О, золотые слова. Так, кто там у нас? Куся пишет. Вот, добрый день. Передайте, пожалуйста, огромный привет моей любимой Анечке Шпильщины и ее мамочке Елене Невенченко. Люблю вас всем сердцем и душой от вашей Куси. Хорошего вам дня. Следующая Дарья из Калининграда. Здравствуйте, любимое радио. Поздравьте, пожалуйста, мою коллегу Анастасию Морозову с днем рождения. Всех благ тебе, моя дорогая. Оксана Лесина. Следующая. Центр диализа Астрахань поздравляет заведующего отделения Герасимовича Александра Юрьевича с юбилеем и медицинскую сестру Степанову Елену Павловну с днем рождения. Желаем им здоровья, любви и удачи во всем. Так, Егор, привет, дорогой радио. Всем хорошего дня и выходных. Егор, спасибо вам большое. И вам тоже всего самого-самого. Юлия Шиморина пишет. Передайте привет моей дочке Маргарите. Спасибо, есть такие шикарные 10 дней вдвоем на даче. Мама Юлия. И от Натали. Добрый день всех с окончанием трудовой недели. Огромный привет из Вологды. Впереди классные, жаркие. Ну, не у всех они жаркие на самом деле будут, но все равно выходные. Желаю всем море позитива и хорошо отдохнуть. А также огромный привет мужу Нашату и доченьке Асинат от мамы Натали Дмитриевой.
1: Ежедневно с 2 до 3.
2: На Ретро-ФМ.

Heaven can wait. Небеса подождут. Да, в общем, много чего может подождать. Пока мы здесь с Филичутой не разберемся, можно вообще ничем другим не заниматься. Передайте, пожалуйста, привет моей маме Юле Шимориной. Поздравьте с окончанием всех дачных дел в летнем отпуске без подписи. Доброго дня. Хочу передать слова поддержки супруге Арине. Пожелать ей силы и терпения. Здесь тоже супруг предпочел остаться неизвестным. Передаю привет жене Иришке Чернышовой. Держи нос пистолетом, родная. Справимся со всеми трудностями. Мы одно целое. Муж Саша, станет Суворовска, Ставрополье. Хочу передать привет Наташе, Васе, любимому мужу Азату. Мы сегодня отдыхаем в Варшане. Погода, дождь, но нам классно. Отдыхаем по полной от домашних забот. Наслаждаемся каждой минутой счастья. Всем позитива, любите друг друга. Привет от Галины с Байкала. Даже дождь не помеха. Это классно. Вот это значит, люди действительно хотят отдыхать. Значит, действительно заслужили. От Андрея. Передаю срочный привет Оборонэнерго отделу реконструкции проектно-сметной группе. Хороших выходных, любимые коллеги, с пятницей. Здравствуйте, любимый Ретро-ФМ. Хочу передать привет жителям села Угловое. Нас мало, но мы в тельняшках. И особенный привет подруге Тутусе. Я вас люблю. Это Оксана написала прямо к нам сюда, в Филичуту на Ретро-ФМ.

0: реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
4: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
5: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
6: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
5: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
7: «Рено», «Пежо» и «Ситроен». Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин «Пежо» предлагает запчасти к французским автомобилям «Рено», «Пежо», «Ситроен», а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
8: 29 33 66.
9: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Как отлично провести выходные?
1: Конечно, в «Алания Синема».
0: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
1: Уютные кинозалы, невероятный звук
0: и великолепная картинка.
1: Ежедневно с 10 утра.
0: «Алания Молл».
1: Московское шоссе 3К.
2: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморская, 16. Телефон 76 18 14.
3: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
4: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ 54 11 00.

0: Это Том Джонс, She's a Lady. А это Мария, которая нам пишет. Привет, дорогая Феличита. Передай, пожалуйста, привет моей подруге с работы Анютке и пожелай хороших выходных и хорошего настроения. Мы из Стерлитамака. Ира Орлова пишется. Здравствуйте, любимое радио. Ой, подождите, я сейчас что-то плохое сделал, потому что там надо было инкогнито прочитать. Ладно, давайте забудьте, как будто бы я Ира Орлова не говорил. Ладно, давайте все, ну просто вот, ну, чтобы так попросили. Так вот, любимая Ретро-ФМ, завтрашнего дня вся наша фирма, о, граф Маш из Великого Новгорода в отпуске на 2 недели. Ура! Инкогнито. Ну все, вот инкогнито. А от кого это сообщение было, вы не знаете? Я тоже вот что-то даже не вижу подписи. Ладно. Так, Алена, передайте привет моей коллеге Елене Беликовой из Арзамаса. Желаю хорошо закрутить компот из вишни. Ее любимая коллега Алена. Ирина Двужилова пишет. Передайте привет. Бухгалтерия школы 69 из города Пенза по-прежнему работает без отпуска. Сдаем отчетность. Пожалуйста, передайте привет Ирине, Наталье. Подбодрите. Устали. Ну, вы же знаете, как подбодриться. Самый лучший способ – посмотреть в календарь, посмотреть на день недели. И все, сразу все вопросы отпадают. Пятница, да, конечно, продолжается. Юлия, Ретро-ФМ, прошу передать привет всем работникам компании «Верасион», в особенности Маргарите и Валерии. И передайте нашему начальнику Андрею, чтобы отпустил нас пораньше домой. Город Павловский Посад. СЛО Грибанова от Юлии. Так, Сергей пишет. Привет, любимое радио из Сочи. Поздравьте мою жену Лилию с тем, что я ее люблю. Ну и с пятницей, конечно. Ну, конечно, поздравляем.
1: Телефон в Москве 495-2324-88,3.

0: Смотрите, даже Мадонна с нами. А еще с нами Артем, который написал, что хочет поздравить сегодня свою маму, Гюльнару Приказчику, с днем рождения. Хочет пожелать ей счастья, здоровья, любви и исполнения желаний. А мы возьмем, да и присоединимся к вашим пожеланиям и поздравлениям. Ретро-ФМ, здравствуйте, любимое радио. Передаю огромный привет и солнечный привет своим коллегам из города Коврово. Это там город Владимир. А кто это пишет? Сейчас посмотрим, попробуем разобраться. А, это Олечка пишет. Так вот, огромный привет Мариночке Анисимовой, Мариночке Рыжкиной и тетушке Елене Юрьевне, Мариночке Рыжкиной отличного отпуска. Желаю выспаться. Да, вот Ольга написала следующее сообщение от Марии. Добрый день, любимое радио, его слушатели и мой не менее любимый ведущий. Ничего себе, это я, что ли? Так, на неделе коллега сказал, что давно не передавал привет. Исправляюсь. Юрий, передай, пожалуйста, привет моим коллегам из управления Минюста России по Тверской области. Пол рабочего дня прошло, еще чуть-чуть и домой, а там выходные. А также, как же без привета моим дорогим и любимым друзьям из близкого круга и ГЮ-чата. Всем хорошего денечка, отличного настроения и чудесных выходных. Всех обняла ваша Мария Воронова Винтовкина, она же Маруся. Юрий, спасибо за чудесный эфир и замечательную музыку. Вы лучше. Ой, Мария, все, мне кажется, вот на этом месте можно заканчивать или что, но нет. Мы не сдаемся. Мы продолжим читать сообщения вот от Давида, например. Дорогой Ретро ФМ, слушаем вас в Нидерландах. Передайте, пожалуйста, большой привет Тане Дашевской из Анапы, также красавчику Матвею, Снежане и Владу. Люблю вас. Надеюсь, скоро увидимся, Давид из Наймехена. Ой, я надеюсь, я правильно прочитал. Я не знаю, куда ударение ставить, честно. Так, это экзотика для меня, правда. Ирина из Калининграда поздравляет всех калининградцев с днем рыбака. Анна, доброго дня, отличной пятницы и великолепный Юрий. Ой, да. Спасибо, Анна. Всем привет из жаркой Астрахани. Хочу передать привет своей любимой подруге, красивой девушке Татьяне Никишовой. Скорейшего ей выздоровления от Анны. Спасибо любимому радио. Добрый вечер из города Зеленогорска, Красноярского края. Привет, любимый Любаш. Сегодня пятница и, как всегда, баня, веники из пихты и березы. Всем добра и мира. Привет от Мотофонова Евгения. Всем, кто меня знает. Бра, привет от нас тебе.
1: Реклама. Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
3: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
4: Сеть супермаркетов «Стейтан» поздравляет всех жителей республики с
5: праздником Хетага.
4: И каждому, купившему три пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
5: Хетаджи барахбон хожа ховат.
6: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
7: Командные випки на 5 мест.
6: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
7: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
6: Клуб «Сайбер Икс».
7: Мощное железо и топовая периферия.
6: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
7: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
6: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
7: Круглосуточно.
8: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
9: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
10: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Здравствуйте, всех с пятницей, всем моим родным привет, друзьям и коллегам из чата ВПВЗ, Озон в Максе, Свердловская область, Лариса. Передайте привет моему мужу Дремову Александру, любимому, у нас все получится. Даша передает привет всем родственникам в деревню Бынина, и, конечно, мы поздравляем нашу дорогую бабушку Лену с днем рождения, крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, мы все тебя любим. Поздравляю почтовиков России с наступающим праздником. Это Татьяна из Зеи. Желает здоровья всем и терпения. Так, здесь было сообщение важное от Станислава. Здравствуйте, дорогой Ретро-ФМ. Вы самый любимый радио моего детства. Чего только детство? Давайте, чтобы вот не только детство. Все песни согревают и дарят хорошее теплое настроение в любую погоду. Юр Гурьянова обнимаю и всю команду Ретро-ФМ тоже. Станислав из Москвы. Станислав, а нас много. Вы прям всех собрались переобнимать? Тогда начинайте, чтобы до вечера успеть. Спасибо большое за хорошие слова.
1: Оставляйте ваши приветы и поздравления на сайте

0: Ну, девчонки, молодцы, конечно. Spice Girls, Wanna Be, Феличте. Никита Волгин пишет: привет бабе Гале. От Никит, люблю ее очень сильно, моя любимая хорошая бабушка. Олеся, Юрий, добрый день. Передайте, пожалуйста, привет моим замечательным коллегам. Пусть настроение будет пятничным и позитивным на все выходные. Олеся, Медекс Энерго. Наталья, здравствуйте. Прекрасная программа «Феличита». Сегодня у наших родителей Галины Геннадьевны и Георга Ясабековича юбилей свадьбы 30 лет. Желаем им самое главное – здоровья. Спасибо вам за все. С большой любовью, ваши дети. Екатерина, Ирина, следующая. Здравствуйте, любимый Ретро ФМ. Передаю привет всем нашим друзьям. Они едут к нам на дачу, а кто-то уже приехал. Сколько же у вас друзей-то? И поздравляю своих племянников Маху и с Михой и с праздником. С праздником. Я их называю не племянники, а двоюродные дети. Им нравится. Спасибо. Ретро-ФМ, пожалуйста. Так, мы тоже как будто немножко поучаствовали. Как будто тоже к вам на дачу приехали. Вот. И даже решили задержаться там и остаться. Так, Ирина Дужилова. Ирина из Пензы ждет привета от вас. Юрий, работаем, устали, школы, бюджет. А я, кажется, уже вам передавал привет. Но мне не жалко, я еще раз передам. Ирин, держите. Еще один. Так, Олег пишет: привет, Ретро-ФМ. Диянов Олег, да, спасибо вам тоже. Петр, добрый день, Ретро-ФМ. Коллектив водителей АО «Алексеевск Дорстрой» Республики Татарстан. Знаю, кстати, такое. Мимо даже иногда проезжал. Поздравляет коллегу Быковского Сергея. С днем рождения. Желаем крепкого здоровья и удачи во всех делах. Так. Привет, Ретро-ФМ. Передаем поздравления нашему внуку Владиславу. Ему сегодня исполнилось 7 лет. Расти самым счастливым, здоровым, удачливым мальчишкой, любящим своих близких, отличных результатов в футболе и в жизни семья Дияновых из Нижнего Новгорода.
1: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9. Победитель премии внедорожник года 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
3: В прятки интереснее втроем.
4: А для футбола нужно хотя бы четверо.
5: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproekty.rf. Национальные проекты России 0+.
1: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.

0: Отели, самолеты и поезда. Тутуб – приложение для путешествий номер один. Акт 1, 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
3: АО Альфа-банк 6+.
4: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд. Бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
5: Интернет-поток RetroFM 90-е. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е.
6: 12+. RetroFM.

Да, ну мы еще, конечно, не попрощались, но да, встретимся обязательно. Добрый день, любимое радио. Сегодня отдыхаем с мужем Борисом на даче в Поперечке. Топим баню, ждем уютного вечера и релакса после его суточного дежурства. Люблю его всем сердцем. Пусть будет здоров. Это Мария написала. Кто еще? Ретро ФМ, добрый день, любимое радио. Прошу поздравить нашу племянницу Зоечку Алексеенко из города Рязани с днем рождения. Вся наша большая семья Алексеенко поздравляет нашу девочку с восьмилетием. Пусть растет добрый, умный, заботливый, и, главное, здоровый и озорной. На радость всем. А еще хочу поздравить своего мужа Максима с прошедшим днем рождения. Я тебя люблю. Татьяна, город Рязань. Спасибо всем. Привет, друзья. Ну, на этом Филичтам завершается. Ну, ничего. Она вернется завтра в 14 часов по Москве. Я тоже, кстати, завтра вернусь для того, чтобы провести программу Ю. Это будет чуть пораньше, в 13 часов. Так что до встречи. В следующем часе Антон Веселов. Меня зовут Юрий Гурьянов. Пока.

0: 15.00 в столице на Ретро FM. Впереди группа «Статус Кво», Татьяна Овсиенко и «Модерн Токинг». Ну и новости незамедлительно от Дмитрия Королева на Ретро FM. День добрый.
1: Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Дефицит в России топлива вызван ударами Киева по НПЗ. Об этом заявил журналистам вице-премьер Александр Новак. Он добавил, что власти делают все возможное для защиты нефтеперерабатывающих предприятий. Обратил внимание Новак и на присутствие на рынке спекулятивного фактора. Отдельные перекупщики стремятся воспользоваться сложившейся ситуацией для дополнительной прибыли и завышения цен, отметил он. За этим следит ФАС. Эвакуированные из зоны ЧС жители Таганрога смогут вернуться в дома через несколько дней. При необходимости им будет предоставлена гостиница. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь. Он уточнил, что сейчас сотрудники администрации Таганрога повторно обходят дома, чтобы убедиться, что там никого нет. Напомню, в Таганроге в результате атаки беспилотников произошло возгорание на территории морского порта. Локально введен режим ЧС. С развитием искусственного интеллекта российские вузы не планируют отказываться от письменных работ студентов. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Константин Могилевский. Его слова приводят РИА Новости. Он подчеркнул, что письменная работа способствует тому, что человек учится формулировать свои мысли, задавать себе вопросы и отвечать на них. Российский национальный мессенджер покоряет новые горизонты. Теперь Макс доступен на испанском языке. Ранее в приложении была реализована англоязычная версия интерфейса. Сейчас регистрация в мессенджере доступна гражданам 40 государств, включая страны СНГ, а также Азии, Африки, Ближнего Востока и Латинской Америки. Активнее всего Макс скачивают в Узбекистане, Казахстане и Беларуси. В топ-10 лидеров по скачиванию также вошли Армения, Азербайджан, Молдова, Индия и Турция. Кубок России по серфингу стартовал на острове Русский. Участие принимают 25 спортсменов со всей страны, от Камчатки до Калининграда. Участие в них поможет повысить свой класс и получить разряд. Ну а лучшие попадут в сборную страны. Для Приморского края проведение соревнований такого уровня имеет стратегическое значение. Регион продолжает укреплять статус одного из главных центров развития серфинга в России. И о валюте на эту пятницу. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86.59. Пока все, а далее встречайте Антон Веселов и ваша любимая музыка только на Ретро FM. Всем отличного дня!

0: тратить деньги на ветер с умом – это, друзья, искусство. И в полной мере владеет им, наверное, только гидромедцентр. «Ветер перемен» – песни из «Мэри Поппинс» на Ретро-ФМ в 15.19. Меня зовут Антон Веселов, а впереди у нас Владимир Высоцкий и Сиси Кетч через несколько минут.
1: Круиз «Ретро-ФМ» 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и в социальных сетях «Ретро-ФМ». Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Во Владикавказе переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
3: В медицинском центре «Орикс» теперь можно пройти рентгенографию и флюорографию на современном и высокоточном аппарате взрослым и детям. Вы получите быстрое, комфортное и безопасное обследование. Запишитесь на рентген по номеру 53-88-88 и получите результаты в течение 20 минут. Медицинский центр «Орикс», переулок Станиславского, 1, угол улицы Тхапсаева. Звоните 53-88-88. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
5: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
6: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
7: «М2 Connect» – для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. «М2 Connect». Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

жаль, я столько сию разбазарил. Соглашайся хотя бы

Вообще, я вот лично очень люблю гостей, особенно когда они собираются уходить, уже стоят в коридоре в обуви. Но это, конечно, не касается дорогих гостей, друзья. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, где звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте retrofm.ru. Ну и в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Не пропустите, включайте Ретро-ФМ в час дня.

0: Реклама.
1: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону «Звездочка 18 20». Кисловодск. Застройщик ООО «СЗ-21ЮСИ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Клуб Cyber X на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: Настоящий комфорт – это когда ты не решаешь проблему, а не допускаешь ее. Закажи аккумулятор с доставкой. Батарейка привезет, установит, обслужит. Бесплатно, удобно, заранее. Торгово-сервисная сеть «Батарейка». Предотвратить проще, чем исправить. 8 800 222 0770.
7: ИП Осипян Владимир Александрович. ОГРН ИП 314-265-133-100-133.
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: в отличие от девушек, которые все поголовно ждут принца на белом коне, или хотя бы просто иномарки белый, или красный, или черный, мы, мужчины, не так привередливы. Для нас главное, чтобы человек был бы хороший. Но, впрочем, и среди таких вот попадаются принцессы. Собственно, вот и Тайпу тоже досталась принцесса Египта. Собственно, о ней и об этой истории он и спел на Ретро-ФМ в 15:49. Друзья, меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас группа Queen и ансамбль «Веселые ребята». А в Москве, как я уже сказал, 15:49.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радио Хаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радио Хаб. 12+.
2: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделении банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Присоединяйся к нам ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай и устанавливай наше мобильное приложение. Слушай эфир, включай специальные интернет-потоки и подкасты. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: Ретро FM впереди лучшие любимые Bad Boys Blue и Юрий Антонов.
1: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро FM Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Искусственное освещение появится на 30 километрах региональных и межмуниципальных трасс Северной Осетии. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы республики, также в текущем году на дорогах дополнительно установят 400 новых дорожных знаков и построят более 9 километров барьерных ограждений. Кроме того, на участках рядом с образовательными учреждениями будет оборудовано 14 пешеходных переходов со светофорами, оснащенными кнопками. На 24 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В 51 заправочной станции из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Около 3000 метров ветхих водопроводных сетей заменено во Владикавказе с начала года. Как сообщает Республиканский водоканал, реконструкция системы проводится до начала дорожных работ, чтобы исключить повторные разрытия и сохранить новое асфальтовое покрытие. В настоящее время специалисты прокладывают 470 метров трубопровода на улице Миллера. В планах еще 300 метров на Дзусово и проспекте Коста. Добавлю, с начала года сотрудники предприятия уложили более 6000 квадратных метров асфальта после ремонта на инженерных сетях. Ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе завершится в следующем месяце. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Масштабные работы в здании проводятся впервые. На объекте уже заменили кровлю, проводку и коммуникации. Строителям предстоит оборудовать прачечную, а также установить мебель. Ремонт стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Семья». Жители Северной Осетии сократили расходы на кафе и рестораны, снизив их почти в 4 раза в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». При этом расходы на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и досуг выросли на 12,5%. В категорию этих расходов входят траты на спортивный и туристический инвентарь, посещение секций, кино, театров, экскурсий, услуги фотографов и путешествия. Курс доллара на сегодня — 75 рублей 93 копейки. Курс евро — 86 рублей 59 копеек. Это были новости на Ретро FM.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.

0: Если счастье еще не пришло, значит, оно огромное идет маленькими шажками, друзья. Главное — уметь ждать и делать это в хорошей компании. Например, компании любимой музыки Retro FM. Уже совсем скоро на Сарабеске Леонид Агутин и Стиви Вандер. Меня зовут Антон Веселов. В Москве 16 часов и 18 минут.
1: Программа с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Call in Nancy Nanciuzel» узнаете завтра в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Во Владикавказе переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Температура воздуха около 30 градусов тепла. Ветер северный 1 метр в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
4: Реклама.
5: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
6: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ДК «Арктика».
7: Как отлично провести выходные?
8: Конечно, в «Алания Синема».
7: «Алания Синема» — это яркие новинки проката на любой вкус.
8: Уютные кинозалы, невероятный звук
7: и великолепная картинка.
8: Ежедневно с 10 утра.
7: «Алания Молл».
8: Московское шоссе 3К.
9: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
10: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
9: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
1: Осетия. Место, где отдых вкусный.
11: Первый супермаркет республики Стейтон предлагает жителям и гостям города широкий ассортимент кавказской и европейской кухни и кондитерских изделий. У нас все готовится из свежих и натуральных продуктов. Стейтон. Вкусно, как дома.
12: Если в машине что-то стучит, техцентр Toyota проблему решит. 25 тысяч видов запчастей в наличии. Диагностика, ремонт, замена масла и развал схождения. Лицензированный техцентр Toyota. Элистонская 2А. Телефон 29 33 66.
13: Погрузитесь в мир осетинских традиций.

0: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: в мире ничего страшнее, чем расстояние. Расстояние между пуговкой и дырочкой на джинсах. Ну, а для того, чтобы это расстояние вас не беспокоило, больше двигайтесь. Собственно, таков совет от арабесок. Танцуйте, короче, друзья. Тем более, пятница на дворе. Совсем скоро на Скале Миноук, дуэт Роксет из ансамбль «Синяя птица». В Москве 16:35.
1: Реклама.
2: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
3: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей – приветственные 500 бонусов на баланс. Cyber X на Барбашова, 72. Круглосуточно.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Homeberry все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова, 72.
4: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова, 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова, 26.
5: И новый магазин Homeberry на Барбашова, 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

0: Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Все это бесплатно и без регистрации. Звучит как фантастика, друзья? Нет, звучит как Радио Хаб. Радио Хаб — это новое приложение Ретро FM. Ищите и скачивайте в магазинах приложений. Запускайте и слушайте Ретро FM, где бы вы ни находились.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.

0: Ирина Аллегрова и Сиси Кетч. Ну а прямо сейчас у нас новости с Игорем Акуловым. Вечер добрый.
1: Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак заявил, что вертикально интегрированные нефтяные компании держат цены на топливо в России по уровню инфляции. Мощностей для переработки достаточно. Для стабилизации ситуации правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизтоплива, а также предоставило налоговые стимулы для импорта топлива. Ранее Александр Новак поручил уделить особое внимание обеспечению топливом регионов с особенностями логистики. В ряде регионов введены временные ограничения на продажу топлива. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что в бюллетенях на выборах в Госдуму будет не более 11 партий, поскольку больше заявок не поступило. Выборы пройдут с 18 по 20 сентября. В 33 регионах будет доступно дистанционное электронное голосование, а за рубежом откроется около 350 участков. ЦИК пригласил для наблюдения 103 страны и 12 международных организаций. Также председатель Госдумы направил приглашение зарубежным парламентам. В первом полугодии этого года в IT-секторе сократилось число вакансий на 21%. Также замедлился и рост зарплат до почти 4% в годовом выражении, что ниже уровня инфляции. Падение связано с развитием систем искусственного интеллекта и высокой ключевой ставкой. Конкурс на одну вакансию достиг 22 резюме. Меньше всего негативный тренд затронул сферы ИИ информационной безопасности. В России выросло число мошеннических сайтов с подарочными картами Apple. За месяц зарегистрировано 2659 доменов с упоминанием компании. После новостей о предупреждении Fast Apple число фишинговых сайтов выросло на 109%. Злоумышленники предлагают пополнить баланс App Store или купить сертификаты через одноразовые сайты и телеграм-каналы. Эксперты советуют проверять адреса сайтов и не переходить по подозрительным ссылкам. И Rolling Stones выпустил новый студийный альбом, уже 25-й из дискографии легендарной группы. В пластинку вошли 14 треков, включая ранее выпущенные синглы и каверы на песни Эми Вайнхауса и Чака Берри. Запись проходила в лондонской студии Metropolis Studios при участии Пола Маккартни, Роберта Смита из The Cure и Чеда Смита из Red Hot Chili Peppers. Продюсером выступил Эндрю Уолт, работавший с группой над предыдущим альбомом. И расскажу о курсах валют на сегодняшний день. Доллар 75 рублей 93 копейки, евро 86 рублей и 59 копеек. Это все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ с вами Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: вечер с нами, друзья. Мы его ждали всю неделю, но согласитесь. И вот, наконец, он с нами. 17 часов и 20 минут в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Владимир Пресняков и Майкл Джексон уже через несколько минут.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе у меня в гостях музыкант, актер Павел Артемьев. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Пекарня «Рагон Салх» на Васуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фетчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучие.
6: Не узнаю Руслана. Раньше такой зажатый был, все время в телефоне. А сейчас у него столько друзей, еще и учиться стал лучше.
7: В Малой компьютерной академии ТОП занимаются всесторонним развитием детей. IT, физическая подготовка, рисование и блогинг. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
8: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
9: Батарейка – это всегда гарантия максимальной выгоды. Проверенный временем, легендарный белорусский аккумулятор «Автотренд» емкостью 60 ампер-часов по цене 3990 вместо 8500 рублей. Гарантия 2 года. «Автотренд» эксклюзивно в торгово-сервисной сети «Батарейка». Полный список акционного товара уточняйте в любом из магазинов. Количество товара ограничено. Успей за легендой. 8 800 222 0770.
10: Откройте бизнес в самом сердце Кисловодска. «Югстройинвест» предлагает коммерческие помещения в проектах «Мане» и «Моя легенда» с беспроцентной рассрочкой. Первый взнос всего 30%. Остальное равными частями до сдачи дома. Рядом трасса на Архыз и Красную Поляну. Постоянный поток клиентов. Беспроцентная рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности по телефону звездочка 18 00. Кисловодск. Застройщик ООСЗ-21ЮСИ. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
11: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
12: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

сказал когда-то Адриан Челентано, жизнь без музыки уныла, но музыка без жизни ужасна. В эту субботу мы узнаем еще больше об этом человеке из программы «Ю, друзья». С часу до двух дня Юрий Гурьянов расскажет о том, как начиналась карьера сеньора Буф, поставит нам обязательно его суперхиты и, возможно, какие-то малоизвестные треки любимого исполнителя. В общем, не пропустите. С часу до двух дня программа «Ю» на Ретро-ФМ.

0: реклама.
1: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
2: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморск. 16. Телефон 76 18 14.
1: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
4: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: хотелось посмотреть на человека, который после слова «успокойся» действительно успокаивался бы. Но вот эта песня, она не только успокаивает, она еще и радует. Sting.
1: Реклама.
2: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
3: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
4: 3С. Металлопрокат, а теперь и лес покупают здесь. Металлопрокат. Доска обрезная по очень низким ценам. Все виды обработки металла. Доставка. 3С. Наш новый адрес. Черноморск. 16. Телефон 76 18 14.
2: Время подарков. Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.
6: Больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: Эй, там, в капусте. Ну как, родителей выбрали?
8: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
9: И накопить на квартиру надо.
10: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
11: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти.
12: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: летели самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентизм 16 августа, подробнее на tutu.ru 6+.
1: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
2: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
3: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужил?

Согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

0: В Москве 6 часов вечера. На ретро-фан впереди Рики Мартин, Мода Токинг и ансамбль «Самоцветы».
1: Ретро-ФМ «Владикавказ» для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ «Владикавказ». С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — мультибрендовый салон «Мебельный континент». Искусственное освещение появится на 30 километрах региональных и межмуниципальных трасс Северной Осетии. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы республики, также в текущем году на дорогах дополнительно установят 400 новых дорожных знаков и построят более 9 километров барьерных ограждений. Кроме того, на участках рядом с образовательными учреждениями будет оборудовано 14 пешеходных переходов со светофорами, оснащенными кнопками. На 24 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В 51 заправочной станции из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Около 3000 метров ветхих водопроводных сетей заменено во Владикавказе с начала года. Как сообщает Республиканский водоканал, реконструкция системы проводится до начала дорожных работ, чтобы исключить повторные разрытия и сохранить новое асфальтовое покрытие. В настоящее время специалисты прокладывают 470 метров трубопровода на улице Миллера. В планах еще 300 метров на Дзусово и проспекте Коста. Добавлю, с начала года сотрудники предприятия уложили более 6000 квадратных метров асфальта после ремонта на инженерных сетях. Ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе завершится в следующем месяце. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Масштабные работы в здании проводятся впервые. На объекте уже заменили кровлю, проводку и коммуникации. Строителям предстоит оборудовать прачечную, а также установить мебель. Ремонт стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Семья». Жители Северной Осетии сократили расходы на кафе и рестораны, снизив их почти в 4 раза в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». При этом расходы на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и досуг выросли на 12,5%. В категорию этих расходов входят траты на спортивный и туристический инвентарь, посещение секций, кино, театров, экскурсий, услуги фотографов и путешествия. Курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки. Курс евро 86 рублей 59 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Как там в сказке было? Но помни, милая Золушка, ровно в 7 вечера рабочий день превратится в нерабочий вечер. Ну, собственно, осталось до этого счастливого момента уже совсем недолго, друзья. В Москве 18 часов и 21 минута. Вечер пятницы наступает. Уже наступил, собственно. И впереди на Ретро-ФМ Арабески, Рафаэл Кара и Наташа Королева. Меня зовут Антон Веселов.
1: Круиз Ретро-ФМ 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями. Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
3: Реклама.
4: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок. Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Погрузитесь в мир осетинских традиций с напитком «Хунга». Каждый глоток – это танец вкуса, который пробуждает душу. «Хунга» – напиток, который объединяет.
7: Не знаешь, где купить школьный рюкзак?
8: Ну, конечно же, в магазине «Перо».
7: Ведь там цены ниже даже, чем на маркетплейсах. В сети канцелярских магазинов «Перо» огромное поступление рюкзаков и ранцев. Телефон 70 70 16.
9: Сеть супермаркетов «Стейтан» поздравляет всех жителей республики с праздником Хетага. И каждому, купившему 3 пирога в период праздника, осетинский традиционный напиток в подарок.
10: Хетаджи баракбон хожа ховат.
11: Рено, Пежо и Ситроен. Запчасти ищешь? Нет проблем. Магазин Пежо предлагает запчасти к французским автомобилям Рено, Пежо, Ситроен, а также техническое обслуживание. Перестонская 2А. Телефон
12: 29-33-66.
13: Как отлично провести выходные?
14: Конечно, в «Алания Синема».
13: «Алания Синема» – это яркие новинки проката на любой вкус.
14: Уютные кинозалы, невероятный звук
13: и великолепная картинка.
14: Ежедневно с 10 утра.
13: «Алания Молл».
14: Московское шоссе 3К.
15: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
16: Командные випки на 5 мест.
15: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
16: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
15: Клуб «Сайбер Икс».
16: Мощное железо и топовая периферия.
15: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
16: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
15: «Сайбер Икс» на Барбашова 72.
16: Круглосуточно.
17: Время действовать. Получите высшее и среднее профессиональное образование в финансовом университете при правительстве РФ. Бюджетные места по всем направлениям. Гибкая система скидок. Звоните 8-989-749-72-67.
18: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

Да, выходные на пороге, значит, будут и ночные танцы, и веселье, летние прогулки, конечно, гости. Дорогие гости, это шоу с Максимом Ковалевским, в котором звездам шоу-бизнеса, кино, телевидения, спорта приходится отвечать на неожиданные и смешные вопросы, которые присылаете вы, слушатели Ретро-ФМ. Если дорогой гость отвечает неверно, можно заработать приличную сумму денег. Если интересно, оставляйте ваш вопрос на нашем сайте, и уже в это воскресенье в шоу «Дорогие гости» придет певец, композитор, музыкант, актер, бывший солист группы «Корни» Павел Артемьев. Не пропустите!

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: 15 июля. Открытие магазина «Упаковочные материалы» на Макаева 6Б. Вас ждут розыгрыш бытовой техники, холодильник, стиральная машина и много других призов. В день открытия скидки и подарки всем покупателям. Ждем вас на Макаева 6Б. Информацию об акции, сроках, порядке и месте проведения уточните в магазинах сети.
3: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Homeberry.
4: Свадьба или новоселье?
3: В Homeberry все для отличного приданого
4: или идеального домашнего пространства.
3: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
4: Покупайте все для кухни в магазине Homeberry на Барбашова 72.
3: И домашний текстиль в Homeberry на Барбашова 26.
4: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
3: Все для идеального дома в магазинах Homeberry. Барбашова 26.
4: И новый магазин Homeberry на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
3: Подробности акции у продавцов-консультантов.
5: «Магнит» предлагает скидки на любимые товары. С 8 по 14 июля. Мороженое «Эскимо Магнат» «Даниссимо» 62 грамма, 139 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточняйте на кассе и на magnit.ru.
6: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
8: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Мне кажется, друзья, что все инструкции на русском языке должны начинаться со слов «Ну что, уже сломал?» А инструкция «Как сделать вечер нескучным» должна начинаться со слова «Включайте Ретро-ФМ погромче». 18.49, столица. Вы слушаете Ретро-ФМ. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро-ФМ встречайте Руслана Романова буквально через несколько минут. А совсем скоро у нас квартет АБ Александр Барыкин.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру.
5: А у Т-банк 0+. А поехали всей семьей.
6: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Тенет Т8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Тенет Т8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Тенет и на tenet.ru. Цена на модель Тенет Т8, комплектация актив 2026 года выпуска.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-4980. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, шоколад «Альпен Гольд» в ассортименте 69 рублей со 2 по 22 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
11: В ленте.
12: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
13: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
14: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
15: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
16: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
17: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
18: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
19: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
20: Ретро-ФМ 70-е.
19: Ретро-ФМ 80-е.
20: Ретро-ФМ 90-е.
19: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
20: И вечеринка Ретро-ФМ. Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
19: 12+.

0: В нашем эфире Сабрина, Алексей Глызин и The Weather Girls в Москве 19.00. Прямо сейчас с новостями Игорь Акулов на Ретро-ФМ. Добрый вечер.
1: Всем добрый вечер. Вице-премьер Александр Новак сообщил, что власти намерены обеспечить дополнительный объем завоза топлива в российские регионы. На топливном рынке наблюдается дефицит из-за того, что НПЗ частично выходит из строя и останавливаются на ремонт. Правительство принимает все меры для усиления защиты заводов и обеспечения их загрузки. Напомню, что также власти ввели запрет на экспорт бензина и дизтоплива для стабилизации рынка. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Владимира Путина и Дональда Трампа пока не состоялся, но он не требует отдельной подготовки и может быть согласован оперативно. Ранее Трамп сообщал о планах позвонить российскому лидеру, отметив, что у них конструктивный диалог. В Кремле подтвердили, что контакты по диалогу продолжают работать. Лидеры России и США обсуждают ситуацию на Ближнем Востоке и другие международные вопросы. Детали возможного разговора пока не раскрываются. Эксперты рассказали, какие лекарственные средства можно провозить только в багаже. В частности, речь идет о шприцах и ручках для инъекций. Только при острой необходимости их можно взять в ручную кладь с предъявлением на контроле. Обычные лекарства разрешены как в ручной кладе, так и в багаже. Для жидких препаратов действует правило 100 мл, но жизненно необходимые лекарства можно провозить в большом объеме, но только при наличии рецепта. Астрономы выяснили, что два крупных спиральных рукава Млечного Пути могут находиться примерно на 10% дальше от Земли, чем считалось ранее. Для измерений использовали рентгеновское излучение от гамма-всплесков, которые создают светящиеся кольца, проходя через облако газа. Это может потребовать пересмотра оценки массы Млечного Пути. Для окончательных выводов необходимы новые данные, сбор которых может занять продолжительное время. Исследователи надеются, что новые технологии позволят уточнить структуру нашей галактики. И 88-летний актер Энтони Хопкинс выпустит дебютный симфонический альбом «Life is a Dream». Пластинка записана с филармоническим оркестром и включает произведения, которые актер сочинял 6 десятилетий. Первый сингл уже доступен в сети и навеян детскими воспоминаниями о Уэльсе. В альбом войдут также работы, посвященные кинематографу, жене и племяннице артиста. Актер продолжает активно заниматься музыкой и уже выступал с Королевским филармоническим оркестром. Его творчество продолжает радовать поклонников новыми проектами. И расскажу о курсах валют на завтрашний день. Доллар будет торговаться на отметке 76 рублей и 66 копеек. Евро на отметке 87 рублей и 67 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM с вами Руслан Романов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: А мы, друзья, про снегопад и сугробы, к счастью, временно позабыли. Вспоминаем вот лишь в песнях, пожалуй, а про дождь, например, забыть не представляется возможным. Но, по-моему, это в летний период скорее плюс, особенно в жаркую погоду, вот примерно как сегодня царит в Москве. Что тоже радует, особенно в преддверии выходных. Всех с завершением пятницы, скорейшего финала рабочих будней вам, ну и отдыха позитивного под лучшую музыку, проверенную временем. Михаил Муромов только что в нашем эфире. Впереди Лев Лещенко и Ингрид. Через несколько минут 19:20 точное столичное время. Я Руслан Романов. С этого часа и до полуночи с удовольствием с вами. Всем здравствуйте.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Ретро-ФМ. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Радиохаб. Новое приложение Ретро-ФМ. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Ретро-ФМ, где бы вы ни находились. Радиохаб. 12+.

0: Ретро FM Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
1: Ночью во Владикавказе будет около 19 градусов тепла. Завтра ожидается облачная погода, временами дождь. Температура воздуха 21-23 градуса тепла. Ветер западный 2 метра в секунду.
0: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Лето будет жарким, а в Арктике бесплатная установка кондиционеров. Покупая сплит-систему по интересной цене, вы получаете установку в подарок.
4: Акция действует на ограниченный ряд моделей. Подробности в ТК «Арктика».
5: «Деликат» поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
6: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали! Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
7: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
8: Свадьба или новоселье?
7: В Хоумберри все для отличного приданого
8: или идеального домашнего пространства.
7: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
8: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
7: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
8: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
7: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
8: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
9: Подробности акции у продавцов-консультантов.
10: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
11: Меню для счастливого человека.
10: С 9 до 14 часов завтрак.
11: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
10: На обед вкуснятина.
11: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
10: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
11: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
10: Кафе «Юг-34». 34.
11: Счастье есть.
10: Джанаева 34.
11: Доставка 8-999-844-34-34.
10: Или через приложение Яндекс.Еда.
0: Телефон рекламной службы Ретро FM Владикавказ 54 11 00.

Бамболео, бамболео. Думаю, что-то подобное от переизбытка эмоций будут напевать, а может быть даже выкрикивать и скандировать наши слушатели-счастливчики, которым улыбнулась удача и подарила возможность отправиться, куда бы вы думали, в круиз Ретро-ФМ 2026. Тем, кто не в курсе, напомню, с 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов. Как это все будет происходить, мы обязательно расскажем в эфире и социальных сетях Ретро-ФМ. Следите за нашими новостями.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагонсалх» на Васуабаева, 46, спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Кажется, вы наслаждались музыкой, а не думали получать удовольствие от работы, не выходя из дома, писать код или создавать дизайн. Компьютерная академия ТОП – это возможность получить современную специальность и заниматься любимым делом. Владикавказ, Астана Кисаева, 48В. Подробности на сайте topdefisacademy.ru или по телефону 333-755. 333-755.
3: М2 Connect. Для бизнеса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
4: Время подарков! Покупая холодильник в Арктике по выгодной цене, вы получаете до 25 тысяч бонусных рублей в подарок. Время подарков в Арктике. Подробности в ТК «Арктика».
5: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54 11 00.

0: Или же главный знак сегодняшнего дня, он прямо перед нами на календаре, друзья. И звучит он как пятница просто-напросто. Тут дополнительные комментарии, мне кажется, излишне. Все, в общем-то, вот этим словом и сказано. Всем скорейшего завершения трудовой недели, всех важных дел. И поскорее добраться до мест, где можно расслабиться и отдохнуть под лучшую музыку, что звучит на ретро-ФМ. Далее Билли Джоэл и «Веселые ребята».
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое «Prison Calling Nancy Nanciuzel» узнаете завтра в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
6: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти». Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
8: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
9: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд. G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
10: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент.
11: Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 000 000 бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
12: Интернет-поток «Ретро-ФМ Сан-Ремо». Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM San Remo 12+.

0: 20.00 в столице. Далее в эфире Army of Lovers, Европа и группа Комбинация.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Новости на Ретро-ФМ Владикавказ. С вами Кристина Кораева. Здравствуйте. Спонсор выпуска мультибрендовый салон «Мебельный континент». Искусственное освещение появится на 30 километрах региональных и межмуниципальных трасс Северной Осетии. Об этом сообщает Сергей Миняйло. По словам главы республики, также в текущем году на дорогах дополнительно установят 400 новых дорожных знаков и построят более 9 километров барьерных ограждений. Кроме того, на участках рядом с образовательными учреждениями будет оборудовано 14 пешеходных переходов со светофорами, оснащенными кнопками. На 24 АЗС Северной Осетии в наличии все марки бензина и дизельное топливо. Об этом сообщает МинЖКХ Республики. В 51 заправочной станции из 4 позиций по бензину в наличии 2-3. Добавлю, актуальная информация о ситуации на рынке топлива размещена на информационном табло оперштаба ведомства АЗС РСО «Алания». Около 3000 метров ветхих водопроводных сетей заменено во Владикавказе с начала года. Как сообщает Республиканский водоканал, реконструкция системы проводится до начала дорожных работ, чтобы исключить повторные разрытия и сохранить новое асфальтовое покрытие. В настоящее время специалисты прокладывают 470 метров трубопровода на улице Миллера. В планах еще 300 метров на Дзусово и проспекте Коста. Добавлю, с начала года сотрудники предприятия уложили более 6000 квадратных метров асфальта после ремонта на инженерных сетях. Ремонт детского сада номер 106 во Владикавказе завершится в следующем месяце. Об этом сообщила министр образования и науки республики Элла Алибекова. Масштабные работы в здании проводятся впервые. На объекте уже заменили кровлю, проводку и коммуникации. Строителям предстоит оборудовать прачечную, а также установить мебель. Ремонт стал возможен благодаря реализации нацпроекта «Семья». Жители Северной Осетии сократили расходы на кафе и рестораны, снизив их почти в 4 раза в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза». При этом расходы на спортивные и культурные мероприятия, а также на отдых и досуг выросли на 12,5%. В категорию этих расходов входят траты на спортивный и туристический инвентарь, посещение секций, кино, театров, экскурсий, услуги фотографов и путешествия. Курс доллара на сегодня 75 рублей 93 копейки. Курс евро 86 рублей 59 копеек. Это были новости на Ретро-ФМ.
1: Мультибрендовый салон «Мебельный континент». Безграничный выбор в каждый дом. Люстры, мягкая мебель, спальни, гостиные, кухни, декор. У нас вы найдете все и на любой вкус. «Мебельный континент». Барбашова, 72. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

все-таки, друзья, вот кто бы что ни говорил, но невозможно, мне кажется, оставаться равнодушным ко всем прелестям и удобствам, которые дарит нам с вами технический прогресс. Думаю, у каждого в этом смысле существует свой персональный рейтинг различных ноу-хау, гаджетов, ну или каких-то технологических решений. И не сомневаюсь нисколечко, что в ваш топ-лист обязательно попадет и новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное, полезное и приятное во всех отношениях. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков вы в нем обнаружите. И все это, что характерно, бесплатно и без регистрации. Набирайте и скачивайте Radio Hub, новое приложение Retro FM. Запускайте и слушайте нашу радиостанцию, где бы вы ни находились, в любое удобное для вас время.

0: Реклама.
1: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа-бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
2: Деликат поздравляет жителей и гостей республики с одним из самых почитаемых и светлых праздников Осетии – Днем Хетага. И в честь праздника дарит всем скидку на говядину. Счастья вам, здоровья и благополучия!
3: Современные технологии лучших московских клиник теперь во Владикавказе. Центр ортопедии и неврологии «Орикс». Избавление от боли в суставах и позвоночнике за 8-10 сеансов. Лечение остеохондроза, межпозвоночной грыжи, артрозов и артритов без операций. Эффект сохраняется более 5 лет. Прием ведет врач высшей категории Вандровский Максим Александрович. «Орикс», Станиславского 1, угол Стхапсаева. Телефон 53-88-88. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Создавайте дома атмосферу счастья вместе с Хоумберри.
5: Свадьба или новоселье?
4: В Хоумберри все для отличного приданого
5: или идеального домашнего пространства.
4: И, внимание, сейчас выгодная летняя акция.
5: Покупайте все для кухни в магазине Хоумберри на Барбашова 72.
4: И домашний текстиль в Хоумберри на Барбашова 26.
5: Ваши покупки суммируются, и вы получаете скидку от 15 до 20%.
4: Все для идеального дома в магазинах Хоумберри. Барбашова 26.
5: И новый магазин «Хоумберри» на Барбашова 72, строение 2, в районе Джикаева.
4: Подробности акции у продавцов-консультантов.
6: М2 Connect. Для бизнесса, как для своих. Онлайн-касса всего от 990 рублей в месяц. Работает без сим-карты. М2 Connect. Гибкие и недорогие интернет-тарифы для бизнеса любого масштаба. От стартапа до сети магазинов. М2 Connect. Сплошные плюсы. Подключайтесь. 62-22-22. Наш сайт m2connect.ru.
7: Телефон рекламной службы Retro FM Владикавказ. 54-11-00.

музыкальная классика по-английски. Команда Smokey хорошо знакома слушателям Retro-FM и прочно ассоциируется с именем лидера коллектива. Крис Норман его зовут. Кстати, с 7 лет начал играть на гитаре, ну а на сцену впервые вышел и вовсе, будучи совсем юным. Так что, мне кажется, вот и результат закономерен. 20.33 в Москве. Далее у нас No Mercy и Дмитрий Маликов на Retro-FM.

0: Реклама.
1: Это лето встречаем в пекарне «Рагунсал». Новосуабаева, 46. Ароматная лыжа, сытный чанах, вкуснейшее жаркое из говядины, осетинские пироги и наш уже легендарный фычин. Доставка 97-29-39.
2: Клуб «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией. Командные випки на 5 мест. Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про. А еще 2 комнаты с PlayStation 5. Клуб «Сайбер Икс». Мощное железо и топовая периферия. Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера. Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс. «Сайбер Икс» на Барбашова, 72. Круглосуточно.
3: Все включено. Ремонт по фиксированной цене 10 тысяч рублей за метр квадратный. Выгода до 1 200 000 рублей. Без бригад, без магазинов. Готовое жилье в «Моей Леденде» и «Мане». Кисловодск. Ждем вас. Предложение не является публичной офертой. Предложение ограничено по количеству квартир и действует до 31.07.2026. Подробности по телефону УМ-10400-00 и на сайте моялегенда.ру. Застройщик ООО СЗ-21. ОГРН 16-6262-5017-94-03. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Кафе «Юг-34». Новые вкусы и новинки.
5: Меню для счастливого человека.
4: С 9 до 14 часов завтрак.
5: Воздушные сырники со сметаной, карамелью и ягодами.
4: На обед вкуснятина.
5: Пряный том-ям, томаты с кизиловым соусом и хрустящая итальянская пицца.
4: А на ужин? Нежнейший стейк из семги с брокколи или паста карбонара.
5: И всегда в наличии фирменный финиковый пирог с мороженым.
4: Кафе «Юг-34». 34.
5: Счастье есть.
4: Джанаева, 34.
5: Доставка 8-999-844-34-34.
4: Или через приложение «Яндекс.Еда».
6: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» Владикавказ. 54-11-00.

0: плавно, мелодично, а кроме того еще и с откровенной грустью и печалью, итальянский музыкант Цукеро и англичанин Пол Янг дуэтом, соответственно, делятся переживаниями о безысходности мужской половины земного шара в случае полного отсутствия представительниц прекрасного пола. Да, друзья, разумеется, это сценарий из области фантастики, который, к счастью, невозможно себе даже вообразить, даже в жар как-то бросает от такой мысли. Давайте на этом переходить к позитиву, к действиям позитивного характера, да и темпоритм предлагаю несколько ускорить посредством нашего плейлиста. Это я плавно подвожу вас к тому, что минуток через 10-12 в нашем эфире, а значит и на ваших персональных танцполах, начнется вечеринка Retro-FM в честь завершения пятницы, в данном случае близкого старта выходных. Потанцуем от души под лучшую дискотечную музыку. Не пропустите.
1: Реклама.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность, 4 режима движения под разные ритмы, интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент «Фильтрум Сти».
7: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.

полуденный совы. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Дева, рыба, львы, тельцы, весы и водолеи, скорпионы,

0: сорвем грани железные оковы. Вы готовы пить со мной? Вы готовы? Вы готовы?
1: Вы готовы? Вы готовы?
2: Что-то мне подсказывает, что сегодня вы точно готовы к танцам и максимально позитивному времяпрепровождению. А значит, вечеринка RetroFM очень даже кстати недавно стартовала в нашем эфире. Провожаем пятницу в энергичном ритме, ну и, соответственно, готовимся ко встрече в выходных. 21:19, время московское, я Руслан Романов, пламенно всех приветствую, приглашаю на наш виртуальный, ну а ваш, соответственно, вполне себе реальный танцпол. Делайте громче. Уникальный супермикс в эфире.

0: Реклама.
1: Пекарня «Рагон Сал» Ханабасуабаева 46 спешит обрадовать любимых клиентов и сообщает, что наш легендарный фэтчин вновь по 150 рублей. Телефон доставки 97-29-39. 97-29-39.
2: Клуб «Сабер Икс» на Барбашова 72. Отличное место для развлечений и киберспорта. Просторный, стильный и комфортный зал с кондиционированием и вентиляцией.
3: Командные випки на 5 мест.
2: Дуо-комнаты и соло-рум, чтобы почувствовать себя настоящим про.
3: А еще 2 комнаты с PlayStation 5.
2: Клуб Cyber X.
3: Мощное железо и топовая периферия.
2: Снеки и напитки, свежий зерновой кофе и дружелюбная атмосфера.
3: Для новых гостей приветственные 500 бонусов на баланс.
2: Cyber X на Барбашова 72.
3: Круглосуточно.
4: Планируешь идеальный вечер? Мы все уже придумали. Акипа Бар. Караоке в самом центре Владикавказа. По-настоящему вкусная кухня и банкеты до 50 человек. Революции 62. Телефон 98-62-62.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ Владикавказ. 54-11-00.

0: Таня, любовь, слезы всегда имела место в нашей жизни, но в этом случае пусть это будут только лишь слезы радости. Конечно, в идеальной картине мира это выглядит именно так. 21.33, время точное столичное. Приветствую вас на вечеринке Retro FM.
1: Круиз Retro FM 2026 уже не за горами. С 18 по 28 июля победители игры отправятся в невероятное путешествие в Грецию и проведут отпуск мечты на круизном лайнере «Астория Гранде» в компании любимых артистов. Группами «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александром Айвазовым. Как это будет, расскажем в эфире и социальных сетях Retro FM. Следите за нашими новостями.

Ритмичная, энергичная, максимально позитивная и всеми любимая танцевальная музыка собрана в нашем уникальном миксе на радость всех ценителей вечеринки Retro FM. Лучший аккомпанемент для ваших танцев звучит в нашем эфире с 21 до полуночи ежедневно, друзья. Я Руслан Романов. Всем пламенный привет.

0: с Юрием Гурьяновым.
1: На этой неделе расскажу про Адриано Челентано. Как начиналась карьера легендарного итальянца и что такое Prison Call in Nancy Nancuso? Узнаете завтра в 13:00.
0: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.

0: Что ж тут еще сказать, кроме как всем красоткам посвящается легендарная композиция 1964 года выпуска. Ну и, соответственно, не менее, а то и более легендарный голос и исполнитель Рой Орбисон на вечеринке Retro FM сегодня в составе уникального супермикса для вас, друзья. 22:34 в Москве.
1: Retro FM теперь еще ближе. Скачивайте новое приложение Retro FM. Быстрое, удобное и никаких лишних кнопок. Лучшая музыка, любимые ведущие, популярные шоу и множество интернет-потоков. Бесплатно и без регистрации. Radio Hub. Новое приложение Retro FM. Скачивайте в магазинах приложений, запускайте и слушайте Retro FM, где бы вы ни находились. Radio Hub. 12+.

0: погодных условий. Полагаю, что мясная тематика сегодня многим близка. Кому-то повезло меньше, и дождик залил все угли в мангале в Подмосковье. Привет! Но если шашлык не задался, то вот вам альтернатива. Несколько кусочков колбаски все исправит, это точно. Группа «Комбинация» на вечеринке «Ретро-ФМ» 22.50. Время московское. Пламенно вас приветствую. Я Руслан Романов. Приятного аппетита, если уж зашла, как говорится, речь. Идем далее.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
1: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк». 16+.

нашем танцевальном марафоне вы можете позволить себе все, что угодно, хоть буги, хоть вуги, хоть и то, и другое одномоментно. Стили и форматы выбирайте сами. Ну а насчет музыки можно не волноваться, все под чутким контролем Retro FM. Приветствую вновь присоединившихся к нашей компании. Я Руслан Романов. В эфире до полуночи уникальный супермикс. 23:20, время московское.

накануне новых летних выходных. Рад приветствовать вас на вечеринке Retro FM в разгаре. Уникальный супермикс, состоящий из лучшей танцевальной музыки. 23:34. Время московское. Пляшем до полуночи, как всегда.

вот действительно, друзья, точнее, по-моему, и не скажешь. Если эти притягивающие ритмы вас поглотили, то одеваться некуда, остается только танцевать. Но для того, в общем-то, и существует вечеринка Retro FM. Ежедневно с 21 часа до полуночи ждем всех и каждого на нашем танцевальном супермарафоне. А еще некоторое время есть у нас в запасе, однако я вынужден откланяться вот в этот самый момент. Руслан Романов был с вами. Вернусь скоро, уже рано поутру, так что до встречи в эфире. В 0 часов 0 минут к вам присоединится мой коллега Дмитрий Майоров на Retro FM. Всем удачи!

0: Любые телодвижения, которые позволяют выходные, обстановка, ну и культурные рамки, все же они не зря имеются. Пожелания пускаем в ход. Ламбадим, ну и не только. В целом, мы с вами, даже если стоим на месте, все равно движемся вперед и с песней на ретро-ФМ. Меня зовут Дмитрий Майоров. Совсем скоро нам по пути будет с бременскими музыкантами, историями Криса Нормана и Тома Джонса. Такие планы на ближайшее. Столица 20 минут первого. Всем отличной субботы.
1: Ретро-ФМ Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Прекрасная половина человечества, как всегда, прекрасна, очаровательна, восхитительна. Хулио Иглесиас считает так далеко не одно десятилетие, продолжает считать. Спорить с ним не будем, не с чем. Лучше будем считать мгновение до музыкального появления Роксетты и Жанны Фриске. Именно они на подходе на Ретро-ФМ, столица, 0 часов 35 минут.

В ноябре этого года ровно 30 лет исполнилась эта история. Savage Garden в 96-м году, ребят, представили ее и завоевали пристальное внимание, особенно поклонников в родной Австралии. Затем ее поклонники в Европе и по миру подтянулись. Но у нас все внимание команде Queen и Ariel здесь на Retro FM. Именно они впереди в столице 0 часов 49 минут.

гостях, конечно, хорошо, но дома и чай вкуснее, и кот роднее, и без штанов ходить можно. Вспомнилась юмореска. Примерно такие мысли Бонни М наложили на музыку. В столице 1:19. Кто куда, Сандра, Рики Повери и Александр Иванов приближаются к нам на Ретро-ФМ. Ожидаем.

Хоть несколько месяцев назад народ шептался, что скоро стартуют съемки первого полнометражного игрового фильма про кота Леопольда с реальными актерами и переносом действия в современность. Но за это время что-то как-то никакими подробностями не порадовали. Может, передумали или секретничают. Что-то из этого. Ну а кто впереди на Ретро-ФМ, точно не секрет, не тайна, рассказываю. Скоро услышим Евгения Белоусова из Смоки. Столица, час 36 минут.

Не знаю, какой цвет глаз у одной из представительниц зарубежных телесми, но с невозмутимым выражением лица она в прямом эфире не так давно заявила, что сборная США по футболу стала первой командой в истории, сыгравшей одновременно против двух стран. С ее слов, американцы ловко обыграли и Боснию, и Герцеговину. Как бы это не одно государство, а, ну, вы поняли, а вот кто-то не понял. Столица 1:48. Понятное дело, только проверенные временем хиты для нас и с нами на Ретро-ФМ. До финала этого часа смело можем рассчитывать на одну из работ команды.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: слова даются нелегко. Изначально француз Эфер Дэвид плохо знал английский, но хотел написать романтическую балладу для своей возлюбленной американки. Хотел, написал. Песня в целом отражает борьбу с чужим, что ли, языком, а одновременно неспособность человека передать всю глубину любви, глубину чувств. В столице 2 часа, практически 20 минут. На Ретро-ФМ скоро отметится Том Джонс, Кайли Минок и не только.
1: Ретро-ФМ, Владикавказ. Радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 153095 от 26 марта 2014 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Республике Северная Осетия, Алания. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

Как-то на глаза попадалась мысль, что любая женщина хочет разговаривать как истинная леди, но вокруг творится происходит такое, что никаких лидских слов на это не хватит. Ну а если серьезно, всем не скучной субботы, не скучного отдыха, в ближайшие минуты в компании Милен Фармера и Дмитрия Маликова здесь, на Ретро-ФМ, столице, 2 часа 35 минут.

Большие оптимисты, Ace of Base на Retro FM. Мы с вами тоже, давайте, в целом не грустим, не печалимся, ничем подобным таким не занимаемся, в отличие от того, что отдыхаем, не скучно. В столице 2 часа 49 минут. Совсем скоро о себе напомнят арабески. Здравствуй, песня.